Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама.
1: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Летние температуры пришли в столичный регион. Синоптики анонсировали, что со среды до конца рабочей недели температура воздуха уже будет до плюс 22. Да, с четверга и до выходных в том числе дожди прогнозируют, но на выходных осадки уже могут пройти при температуре плюс 26. Ну а в плане дорожной ситуации в столице Яндекс.Карт показывают на 7 утра. Из-за последствий ДТП стоит уже МКАД от Волоколамского к Новой Риге по городу в центр заторы. Локальные, но тоже постоять придется на шоссе энтузиастов в Рязанском, Ярославском, Щелковском, и там же плохой трафик из области Томска.
2: В российской столице 7 часов утра. Как всегда, утро начинаем с новостей. В студии Денис Лизин. Приветствуем.
1: Дима, привет, Света, привет и доброе утро всем. Давайте с финансовой тематики начнем от Центробанка. Будет первая новость в этом выпуске. ЦБ поддержал идею увеличить, причем очень серьезно, максимальную сумму одного перевода через систему быстрых платежей для бизнеса и бюджетных платежей. Это будет до 30 миллионов рублей за один раз. Это планы официальные финансового регулятора, который он уже объявил. Вот сейчас для сравнения лимит нынешний по переводам «бизнес для бизнеса» составляет всего 1 миллион рублей за операцию в СБП. То есть будут это все поднимать в 30 раз. Потому что сейчас все, что выше миллиона, приходится буквально дробить на практике на многие переводы. И это создает, естественно, неудобства для предпринимателей. Центробанки заявили, что все упростят. Правда, для этого потребуются доработки не только на стороне финансового регулятора, но еще и на стороне всех банков-участников СБП. Внесение изменений в правила системы быстрых платежей и, собственно, техническую реализацию новые возможности планируют на следующий год. В этом уже году российская частная компания Space Energy построит космодром у нас в стране под названием Приморский. И это будет в итоге первый частный космодром у нас в стране. SpaceX из США, то, что называется «Российский привет». Ну и далее с этого космодрома можно будет ежегодно, сообщается, запускать в космос до 50 ракет. Уточняется сразу, что космодром этот будет специально предназначен для пуска ракет легких и сверхлегких. Это на самом деле, чтобы снизить и стоимость эксплуатации, и ускорить подготовку.

подготовку к миссиям в космосе, обеспечить высокую частоту запусков. Космодром этот в Приморье, в частности, начнут использовать для запуска сверхлегкой ракеты-носителя под названием «Орбита», полет которой будет уже в следующем сезоне. А если из космоса спуститься обратно на Землю, и то, что уже существует, и то, что уже есть, есть новости с Китая, который в робототехнике сотворил космос на Земле. Давайте посмотрим, что это такое. В КНР разработали пилотируемого робота-трансформера, очень похожего на тех самых персонажей, которые в свое время были созданы в виде спецэффектов в одноименном кино из Голливуда. Но если тех трансформеров американские киношники рисовали на экране, то китайские инженеры создали трансформеров в реальности. И таким образом КНР официально представила первого в мире пилотируемого робота-трансформера, в котором может садиться человек и управлять этой платформой. Ну а как управлять, например? Ну, допустим, китайские инженеры сняли видео, и это есть в интернете, можно посмотреть, как их робот-трансформер, допустим, буквально одной левой ломает стену, ходит как человек, потом встает на четвереньки и двигается примерно как горилла. И по поводу горилл ассоциация прямая, потому что созданный в Китае первый в мире пилотируемый робот-трансформер раза в 2-3 больше человека, такой подрастающий Кинг-Конг. И это не просто эксперимент, а сообщается, что устройство уже готово серийно.

Неделя проходила легко после майских праздников. Денис как-то приносил новость о том, что в Лондоне приготовили гигантский тирамису, просто огромный. И мы решили спросить у вас блюдо в вашей жизни, от которого, вот в каком бы количестве вы его не съели, все равно невозможно оторваться. Заходите в соцсети, рассказывайте.

0: Роксет с утра — это всегда очень и очень хорошо. Fade Like a Flower на радио 7, 7.11 точно и столично. Еще очень хорошо узнать, что мы с вами могли проспать, что такого трендового уже произошло. Но это точно знает Света.
1: Давайте начнем с красивого. В Каннах прошла церемония открытия 79-го кинофестиваля. Безусловно, можно посмотреть полный репортаж с дорожки, но есть образы, которые отмечаются в соцсетях. И, в общем, записывайте, запоминайте, когда посмотрите, уже сможете свою оценку выставить. Итак, блистали Хлоя Джао в «Габриэле Хёртс», Деми Мур в «Жакмю», Филипп Леруа Болье в «Сент-Лаурен», Хайди Клум в «Элисаап», Джейн Фонда в «Гуччи» и Келли Резерфорд в Джорджо Армани. Вот эти наряды соцсети признали самыми-самыми.
0: Ну, сейчас в целом... для мужчин переведу быстро. В общем, там выходили женщины красивые, и вот на них были наряды вот этих брендов, которые Света
1: пишет. Разные платья, да. Упор в целом сделан на женственность, на красоту, на элегантность, и это тоже отметили в соцсетях. Так, ну а концерт «Металлики» в Афинах спровоцировал микросейсмические колебания. То есть серьезные ведомства зарегистрировали, ну, такое небольшое землетрясение. Ну и причиной, конечно, стали синхронные прыжки, есть видео в интернете, и танцы почти 90 тысяч зрителей.
0: Для женщин теперь переведу. В общем, «Металлика» привезла столько аппаратуры и пришло столько народу, что все прыгали, и наверняка это было под какую же песню. Пу-бу-пу-бу-бум. Там у них есть одна. Ладно, надо было подготовиться.
1: Да. Чемоданное настроение в семье Овечкиных отмечают в соцсетях. Супруга хоккеиста поделилась, собственно, милым кадром. Сыновья капитана Вашингтона уже сидят на чемоданах и полностью готовы к путешествию. Ну а ранее стало известно, что форвард прилетит в Москву. И прилетит он уже сегодня. Так что звезду нашу мы ждем, будем встречать и следить за его, ну, собственно, похождениями в России. Еще есть, ну, такая нерадужная новость, и все, конечно, в соцсетях говорили,

0: Тедди Свимс и его Bad Dreams на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, а насколько хорошим будет день сегодняшний, а он таким будет, кстати, ну давайте в буквах, астропрогноз прямо сейчас.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, 13 мая, среда. Знаки огня сегодня смогут успешно продвинуть дело, которое требует точности и внимания к деталям. Овны, львы и стрельцы, ваша сосредоточенность даст результат.
0: Знаки Земли сегодня улучшат условия в одном из важных направлений. Тельцы, девы и козероги, не стесняйтесь высказать свои пожелания, и вы обязательно будете услышаны.
2: Знаком воздуха придется быстро действовать из-за изменения внешних обстоятельств. Опять, да, держись. Близнецы, весы и водолеи, ваша адаптивность вам поможет.
0: Знаки воды. День принесет вам приятный эмоциональный подъем благодаря небольшому, но значимому для вас событию. Раки, скорпионы и рыбы. Просто насладитесь им.
1: Утро на семи холмах.

Майкл Джексон и его «Who is it» на радио 7 на 7 холмах. Ну и чтобы не было вопросов «Who is it?», кто споет, рассказываю. Совсем скоро с нами Адам Ламберт. Затем Шаде.

0: 7:29 в российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Метеорологическое лето наступит в Москве и Подмосковье сегодня. Как сообщили синоптики, воздух с утра и до вечера прогреется уже выше 15 градусов, которые как раз и считаются началом метеолета. На самом деле вообще это только начало, потому что по факту сегодня на пике прогрева температура уже должна быть плюс 22, и этот прогноз еще и заодно на четверг с пятницей. А далее с выходных метеорологи в принципе по температуре пообещали чуть ли не июль в столичном регионе, потому что с субботы и далее прогнозируют днем до плюс 25 и выше. Правда, есть важный нюанс. Дожди, иногда переходящие даже в ливни с грозами, тоже пообещали в столичном регионе, но это с четверга, а сегодня без осадков. Расписание некоторых пригородных поездов Киевского и Горьковского направления МЖД, в том числе на четвертом диаметре, изменилось, и так будет до 23 мая. Это связано с проведением капитального ремонта путей на участке Болдина-Костерева Горьковской железной дороги, это на направлении Нижний Новгород-Петушки. Уточняется, что на период этих работ в расписании поэтому электричек внесли серьезные корректировки. Пассажирам, кто пользуется этим направлением, будьте, пожалуйста, в курсе. У некоторых пригородных составов поменялось время отправления прибытия, количество остановок. Ряд поездов едут теперь до 23 мая по укороченному маршруту, только от и до станций

0: Солнечная, площадь трех вокзалов, ну а часть электричек вообще вывели из расписания. Более половины всех подготовленных проектов комплексного развития территории в Москве перешли в стадию реализации. Всего вообще есть 421 готовый проект, 218 из них, то, что называется, уже в деле. Как уточнили в мэрии, общая площадь территории, которую в итоге обновят, это 2000 гектаров, 37 миллионов новых квадратов недвижимости, и это сразу сбалансированная застройка, как говорят власти, когда сразу вместе с жильем строят общественно-деловые центры, социальные, промышленные, коммунальные объекты. Самые главные площадки – это бывшие промзоны Тушино-Авиамоторная, Южный порт. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас стоит МКАД от Ленинградского к Новой Риге. По городу в центр постоять надо будет на шоссе энтузиастов на Рязанском, Волгоградском, Ярославском, Ленинградском, Волоколамском, Щелковском, Варшавском и еще из области Домкат. Очень плохой трафик на Новорижском, на Ленинградском и на всех направлениях с востока.
1: Радио 7.

0: Эд Ширан на радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 7.35. И мы отправляемся в наши соцсети за вашими комментариями по теме. Автор лучшего, кстати, в финале «Утро на Семи Холмах» заберет очень приятный подарок.
1: Люблю собирать статистику, и относительно популярности блюд в России тоже статистику собрала. Оказывается, самыми популярными являются борщ, пельмени, блины и салат оливье. Ну и современные предпочтения тоже последних лет. Статистика: бургеры лидируют по частоте заказов. Роллы и суши тоже занимают достаточно высокие позиции. Вот то, что мы с вами едим. Ну и сегодня ваши комментарии собираем по теме, а что именно любят.

0: любим больше всего, и вот невозможно остановиться, когда пробуешь.
1: Я, наверное, не русский, я борщ и оливье не люблю.
0: Не любишь? Mm-mm. Ты просто мой не ем.
1: Договор.
0: Скромная,
1: Света
0: смотри,
1: с борщом
0: какая.
1: Завтра приходит на работу. Я вам, друзья, расскажу, как это было. Это классика вообще. Это классика. Женская вообще. Ты просто мой не ел. Замечательно. Мне очень нравится прям первый комментарий. Асьяна пишет: я не хочу много писать. Семечки, все.
0: Да,
1: оторваться невозможно. Это действительно какое-то проклятие. Вот ты открыл пакетик, и все, и конец.
0: Есть, такое бывает. От Оксаны тоже короткое сообщение. Морепродукты. А от Алексея: на самом деле невозможно, люблю вареники с мелко нарезанной картошечкой, а потом обжаренный лучок сверху. Хрустящий такой. Ой.
1: Хорошо звучит, спасибо.
0: Хорошо.
1: Вот это утренняя история, утренняя прям замечательная. Так, щи из свежей капусты, пишет Юрий, приготовленные на говяжьих косточках. Никогда не надоест. Сейчас, Юр, Свет вам скажет, вы еще мои не пробовали. Это сегодня будет локальный мем. Хорошо.
0: Так, от Дмитрия сообщение. Помню лет 35 назад свои ощущения, вот предвкушение гастрономического наслаждения, когда батончик Сникерс делили на семью. Помните, разрезали его на части?
1: А вам кажется, вот, скажите честно, вот он был вкуснее же раньше, правда? Может, рецептуру поменяли? Но мне кажется, раньше он был гораздо вкуснее. Может, просто я стал старым?
0: Ну, врачи говорят, что у нас вкусовые...
1: рецепторы?
0: Да,
1: атрофируются, меняются?
0: Да, да.
1: Но мне все равно кажется, что он раньше был лучше. Что-то было с ним немножко другое. Хорошо, что мы вспомнили эти штуки. Нам еще вспоминать, или давайте еще что-нибудь добавим.
0: Да давай,
1: вот
0: добавлю.
1: Вот Наталья пишет, профитроли люблю. Вот это очень вкусно. Внутри каждый нежный сливочный крем, сверху шоколадный крем. И вот в коробке с такими профитролями 24 шарика, остановиться просто невозможно. Вообще, Наташа, это, наверное, на месяц, да? Но у вас по часам получается 24 как раз на сутки коробка уходит.
0: На сутки, да. От Ульяны сообщение, уже 6 лет не ем сладкое, практически не ем мучное, ну, крайне редко. Последнее время поменяла отношение к еде полностью. Это мнимое, мимолетное желание, которое, по сути, ничего хорошего не дает. Еда – это просто топливо. Жить стало намного проще и легче. Единственное, от чего отказаться не могу, это бокальчик с клубникой вместо ужина.
1: Все, нет, не буду шутить, не хочу. Вот, не лучше хочу. Скажу, Татьяна написала, вот холодец, непременно мамин. Все, Тань, поддерживай, жму руку. Действительно, особенно под Новый год. Единственное, ради чего можно любить Новый год.
0: Приятного аппетита тем, кто собирается завтракать.
1: Пожалуйста, давайте возьмем паузу, пожалуйста, одну небольшую паузу. И мы продолжим непременно. Друзья, ваши комментарии будут в эфире уже через полчаса, так что успевайте, отправляйте. Наши соцсети ждут. Если вдруг там где-то что-то притормаживает, ВКонтакте работает безупречно, заходите. И автору лучшего, напомним, в финале «Утро на семи холмах» вручим очень приятный подарок.

0: Шаде на радио 7 на Семи Холмах. Конечно, интересные у него маршруты. Лос-Анджелес, Чикаго. Мы отправимся по маршруту 2026-2016 год. Попутешествуем во времени в интернете. Ну, во-первых, в этот день, 13 мая 2016 года, британская парфюмерная компания представила новинки, мужские гели для душа с ароматами поджаренного бекона и керосина.
1: Ух ты, неожиданно. И что, это стало популярно?
0: Очень популярно. Прям то, что называется, идея взлетела. И главный бренд-эксперт сказал, что ничто не сравнится с запахом бекона по утрам. Стоимость одного флакона была на уровне около 500 рублей. Что стало с этой коллекцией сейчас? Сейчас я так и не нашел в сети, то есть я искал, думал, ну, может, сейчас где-то можно купить. Хотя, если зайти на маркетплейс, в эту бездну, я думаю, там не только с ароматом бекона и керосина. А мужчины в автосервисе сейчас скажут, приходите к нам, ароматизируйтесь бесплатно. Зачем вам эти гели по 300 рублей? Ну и вот совершенно невероятное исследование, просто до него надо было додуматься. Опять же, американские ученые выяснили, между прочим, у них была фокус-группа в 1500 человек.
1: Прилично.
0: Так вот они выяснили, что просмотры фильмов для взрослых.
1: Так. Что за прелюди?
0: Просмотры фильмов для взрослых вызывают в человеке тягу к религии. Да, я когда увидел заголовок...
1: Вера в добрые светлые у нас получается. Поженятся в конце.
0: Смотрите, какая штука. В общем, выборка была, как я уже сказал, 1500 человек. С ними беседовали психологи. Это все 6 лет длилось, чтобы... И вот приходит человек к психологу и говорит, вы знаете, я смотрел фильм для взрослых на этой неделе. Психолог говорит, ну и что, какие шевеления-то были в душе? Он говорит, ну мне захотелось покаяться, что я такой нехороший человек, вот смотрю вот эти развратные фильмы, и вот мне хочется все-таки как-то сделать своей душе легче. И они идут там на исповедь, соответственно, и вот, ну все, ну в какой религии, что принято, вот туда и идут.
1: Неожиданно, конечно, неожиданно.
0: Потрясающее исследование. А знаете, что самое интересное? Если человек не смотрит фильмы для взрослых, то у него таких посылов нет. Это тоже оттуда. Это просто хоть на стену вешай, я не знаю. Так, ну посмотри сегодня обязательно фильм. Будешь более религии. Это невероятно, великолепно, как песня Адама Ламберта «Через мгновение». Друзья, что-то произойдет и сегодня, о чем будет обязательно интересно рассказать и через 10 лет.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Adam Lambert, What Do You Want From Me на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а если вы хотите сыграть, давайте играть, отвечая на вопрос What Do You Want From Me. Буквально минут через 15-20 у нас ожидается реверсивное движение. Заявки на игру мы принимаем на сайте radio7.ru. Зашли, кликнули на конвертик в правом верхнем углу и свою заявку отправили. Всем удачи, всем доброго утра, 7.52 в столице. До конца этого часа танцевальная коллекция на Радио 7.
1: Реклама. Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УО Инстамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
6: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Летние температуры пришли в столичный регион. Синоптики анонсировали, что со среды до конца рабочей недели температура воздуха уже будет до плюс 22. Да, с четверга и до выходных в том числе дожди прогнозируют. Но на выходных осадки уже могут пройти при температуре плюс 26.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: Восемь часов утра в российской столице. В студии Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
2: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Операторы связи из той самой большой четверки у нас в стране и тот самый мессенджер Макс объявили о начале совместной работы и на практике. Давайте теперь посмотрим. В общем, так, абоненты Билайн, МТС, Мегафон и Т2 смогут получать в Максе коды подтверждения для входа в самые разные сервисы и еще уведомления от различных организаций. Мало того, для удобства, как сообщается, вот вся такая теперь корреспонденция автоматом будет сортироваться в две защищенные папки. Одна будет называться «Коды подтверждения», вторая – «Полезные уведомления». В телеком-компаниях заодно пояснили, что вот этот новый канал дополнит привычные смс-ки, которые приходят в виде каких-то уведомлений и кодов, а все настройки для Макса оператора проведут сами, то есть

0: пользователям вообще ничего делать будет не надо, все как бы добавится еще раз автоматически. И еще анонсировали, что кроме комментариев и историй, что уже есть в мессенджере этим летом, авторам в Максе станут доступны еще прямые эфиры и стримы в чатах и каналах, и также далее в мессенджере будут запускать расширенную аналитику, настройки для каналов, инструменты для продвижения, и это уже осенняя перспектива. Уже, в свою очередь, Министерство просвещения запустило для всех пап, мам, дедушек, бабушек, родителей. И, в общем-то, для всех круглосуточную горячую телефонную линию. Это по поводу консультаций для детского отдыха в оздоровительных лагерях, то есть специально перед началом школьных длинных каникул. Сообщается, что родителям расскажут об организациях отдыха детей и их оздоровлениях во всех регионах страны. Кроме того, пап, мамы, бабушки, дедушки смогут узнать, в какую организацию надо будет обращаться с конкретным вопросом в своем регионе. И заодно Минпросвещение рекомендовали вообще всем территориям открывать сейчас в преддверии лета, вот в оставшиеся пару недель, свои телефонные горячие линии, чтобы запустить такие консультации, то, что называется, прямо на местах. А вообще этим летом уже объявили, в лагерях по стране будут отдыхать 6 миллионов ребятишек, в оздоровительной кампании примут участие 40 тысяч локаций. Это лето принесет новации еще и в плане полетов, потому что в июне мы с вами сможем проходить, если, конечно, захотим, на посадку в самолеты по биометрии, и это коснется тех, кто будет в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Тут анонсировали, что сервис запустят в самом начале лета, и это будет касаться авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Питером. В аэропорту Шереметьево, в столице страны, при этом, напомню, все предполетные процедуры по биометрии запустили уже. Там работают автоматизированные кабины, то есть такие самостоятельные паспортного контроля в зоне вылета, прилета. Система позволяет пассажирам, ну вот опять же, по практике, проходить все процедуры по лицу, а не по паспорту и не по посадочному. Причем в аэропорту Шереметьево биометрию сразу запустили и для пассажиров международных рейсов, и для тех, кто по России полетит. Но вот тут пока еще раз откоснется только направление Москва-Питер и в обратном тоже направлении. Но далее биометрическую систему, сразу говорят власти, авиапассажиры смогут постепенно использовать по всей стране, по желанию. Кто полетит, сможет проходить предполетные процедуры в аэропортах, просто глядя в камеры, на турникетах и на пунктах пропуска.
1: Если после дьюти-фри откроются глаза.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Я имел в виду, съели вы что-то вкусное и зажмурились от удовольствия. Вот конечно. Что я имел в виду. Это к нашей сегодняшней теме. Друзья, да, мы, безусловно, и тему обсудим и сыграем с вами в реверсивное движение уже через пару минут. Ну и, конечно, будем слушать лучшую и любимую музыку здесь на Радио 7.
3: Ну, а вы, конечно, заходите в наши соцсети. Мы довольно легко находимся. Достаточно в любой соцсети вбить, допустим, Радио 7. И вот они мы. И вот они вы со своими комментариями. Мы сегодня спрашиваем вас, а есть ли блюда вот в вашей жизни, который вы, когда начинаете есть, остановиться не можете. То есть любите больше всего на свете.

0: тянуть сложно, потому что действительно комментариев очень много, и они все, ну как это сказать, ну вкусные, вкусные, да, ну вкусные комментарии, пусть это не очень по-русски, но тем не менее. Орешки со сгущенкой. Пока не исчезнут из тарелки, остановиться невозможно. И вот за что не спасибо, что фотография присутствует вот у нас в ленте. Смотришь,
1: как зовут
0: вот,
1: этого
0: вот
1: человека
0: как работать
1: нехорошего?
0: Дальше. Катрин Суслик.
1: Катрин. Вот почему я назвал вас нехорошим человеком? Потому что, ну вот, зачем вы это делаете?
0: Ну как теперь работать?
1: Сейчас я назову еще нехорошим человеком Ивана Кузьменко. Да шучу, конечно, все вы прекрасные люди, спасибо вам за такие комментарии. Так вот, Иван пишет: жареная картошка. Подавать с салатом, с помидорами и огурцами.
0: Зелень, зелень еще.
1: Зелень, это надо есть еще на свежем воздухе.
0: Конечно.
1: А масло должно быть не какое-то там рафинированное, дезодорированное, а вот чтоб семечками по...
0: Все, да? Сейчас потеряем Димку.
1: Поехали дальше.
0: Да, Настя пишет: я из Москвы, но когда приезжаю в Санкт-Петербург, невозможно пройти мимо булочной. Уж извините, я по-питерски. Так, булочной Вольчика. Там вкусно все. Как вы могли догадаться, моя слабость – выпечка.
1: Ой, знаете, тоже вам пожму руку, а я люблю шоти, грузинский хлеб, такой ромбиком с отверстием посередине. Но в Москве мало где делают прям настоящий шоти. Вкусный, вот буквально в нескольких местах. Все остальное это вот просто делают вкус лепешки такой обычной, да, ну, узбекской там. А вот шоти настоящие, это очень вкусно. Михаил про сникерсы, кстати, пишет. Мы тут со Светой разговаривали, кто-то написал, что любит сникерсы, как
0: делили
1: в детстве.
0: В детстве, да.
1: И я сказал, что они были вкуснее раньше. И Михаил подтверждает, говорит: да, я привозил из Бельгии, Японии, Китая и Италии все сникерсы. Оттуда вкуснее, чем наши. Тестировал на родственниках. Пишет: а еще M&M's в Китае другого вкуса, лучше, чем у нас. Не знаю, Михаил, вчера Света привезла китайские сладости коллег угостить. Но это что-то немного не наше,
0: мягко
1: говоря.
0: Ну, это просто необычно. Но я могу тебе сказать, ну, у меня подросток, я не могла пройти мимо фастфуда китайского. Так. Там действительно вкуснее. Я не знаю, что они туда добавляют. Это было... Я не люблю фастфуд. Но вот здесь съела с удовольствием. С удовольствием.
1: Может быть, что-то у тебя было добавлено в стакан из-под кофе?
0: Нет, нет. Нет, там был просто латте. Татьяна пишет: доброе утро, окрошка, селедка под шубой и тирамису. Но так как сын тоже любитель этих блюд, то все съесть не получается. И Серж тут же добавляет: окрошка. И еще от Татьяны сообщение: не могу остановиться где-то на третьей тарелке окрошки. Я понимаю, что мне плохо, но продолжаю есть.
1: Вы понимаете, что у нас еще скоро летом будет битва: квас или кефир, понимаете? Мы
0: сметана.
1: Сейчас к этому... Понятно, берем паузу. Играем в реверсивное движение через пару минут. Слушаем Джерри Халивилл и ждем ваши комментарии в наших соцсетях.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Джерри Халлил, Мичи Колатино на радио 7 на Семи Холмах. У нас для вас есть Мичико Москвино. Зовут его Максимилиано, и мы вас сейчас с ним познакомим.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: Для того, чтобы вы тоже могли попасть в эфир, на всякий случай, на будущее, расскажу, что как только мы призываем играть, нужно зайти на сайт Радио 7 и оставить свою заявку. Там есть форма конверта в правом верхнем углу. И вот, пожалуйста, очень серьезный мужчина, ну, голос такой, да, обстоятельный. Максимилиано ты назвал, да, Максим у нас на связи.
0: Здравствуйте,
2: Максим. Здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ну, вас жена не называет Мичико, не?
3: Нет, не называет. Называет,
2: а как называет?
3: Меня малыш. Хотя я уже давно не малыш.
0: Понятно.
2: Давайте я вас буду котик называть.
0: А как ее зовут, Максим?
3: Ее зовут Екатерина.
0: Просто Катя еще не знает, да, какой вы сейчас приз для нее выиграете?
3: Да, может быть, она сейчас повезет сына в школу и услышит эфир. Кто знает.
0: Кать, мы надеемся, вы слышите. И теперь знаете, что Максима можно называть не только малыш, но и Мичико.
2: Латино. Все так. Так, ну по теме нам скажите, пожалуйста, есть ли в вашей жизни блюдо, от которого вы никогда не сможете отказаться? И если вот начинаете есть, то остановиться невозможно.
3: Ну вот сейчас в эфире, когда вы читали слушателей, была жареная картошечка. Это вот, наверное, такое, от чего это очень тяжело оторваться.
2: Это правда, да, понимаю вас, понимаю.
0: Причем она всегда разная. Нет ни одной одинаковой жареной, она вся разная всегда по вкусу получается.
2: И не только у разных хозяек, у одной и той же.
0: Да.
2: Сам картофель. Ой, все, давайте.
0: Извините, все, Максим. Итак, Максим, это реверсивное движение. Три слова для вас, одно короткое, другое чуть длиннее, третье длинное. Света читает их для вас наоборот, вы воспроизводите их в оригинале и забираете... Потрясающее приглашение, за что Катя будет вам очень-очень благодарна. Первое слово для разминки.
2: Сыр.
0: Все.
2: Так это невкусно. Не, хотя смотря с чем.
0: Ты из Китая приехала, как это невкусно, Свет?
2: И лапшу там ела.
0: Сыр.
2: Сыр.
3: Рис.
2: Ну, он самый,
0: конечно. Поборол, Максим, хорошо.
2: Ладно. Асаблок. Есть у нас коллеги, которые обожают просто. У нас всегда в холодильнике лежит. Можно так.
0: Асаблок.
2: Асаблок. Подходишь, кусочек асаблок себе так на хлебушек. Ну?
3: Можно с картошечкой, конечно же. Это колбаса.
2: Ладно. Она самая.
0: Вы как-то расслабились. Усложняем жизнь.
2: Ой.
0: Давай.
2: Ирупачах. Подожди. Ирупачах.
0: Ирупачах. Это прям действие какое-то.
2: Да. С Ирой.
3: Хачапури.
0: Какой молодец! Отлично!
2: Ой, не знаю, будет ли Ирупачах у нас в Кремлевском дворце, но уж точно будет антракт, и там обязательно что-нибудь вкусное отведаете. Ну а в целом, давайте уже серьезно, поздравляем, вы получаете вместе с Катей два приглашения в Государственный Кремлевский дворец 17 мая на главной сцене страны балет «Раймонда» в исполнении театра «Кремлевский балет».
0: Красотища, Максим. Спасибо вам огромное за игру. Вы молодец.
2: Ирупачах.
3: Спасибо вам.
0: Кате большой привет.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Ну, надеемся, Кать, вы нас слышали, как блистательно ваш Чико забрал билеты. Поздравляем. Друзья, очередная игра практически через час. Заявки можете отправлять уже сейчас на сайт radio7.ru.
1: Реверсивное движение на Радио 7.

0: Шокинг Блю, разумеется, Винус на Радио 7 на Семи Холмах. Что далее? Только лучшая музыка, например, Майкл Болтон с нами и замечательный Владимир Пахомов с рубрикой «Говорим правильно». 8:20 в столице, с добрым утром.
1: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама.
2: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
1: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
3: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
4: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
5: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
4: Чистота вод Байкала и северное сияние.
5: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
4: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
5: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги, авторские экскурсии и развлечения.
4: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
5: Телефон 933-55-33.
4: Содис.ру.
6: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО 2GIS. УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
7: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
8: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
9: Более 100 000 новых авто на «Автоспот». Только официальные

0: дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
1: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От Чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на mhat.ru. 16+. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

берег, создают искусственные насыпи, ну и в итоге вдоль воды будут добавлять пешеходные и велосипедные дорожки, зеленые зоны отдыха, две смотровые площадки над водой. И таким образом, в принципе, будет непрерывный новый пешеходный маршрут от...

0: Wham на радио 7 на Семих Холмах. А в наших соцсетях мы по-прежнему обсуждаем вкусную утреннюю тему о той самой еде, от которой невозможно оторваться. Заходите, комментируйте. Автору лучшего комментария вручим очень приятный подарок в финале «Утро на Семи Холмах».
1: А у нас имеется эксперт в области русского языка. Вот он не может оторваться от русского языка совершенно никак. Владимир Пахомов, встречаем.
2: Говорим правильно на радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И вопрос сегодня от Ирины из Брянска. Слова «притворить» и «претворить» вроде бы различаются только одной буквой, но смысл совершенно разный. Как так вышло?
3: Но это не единственная пара глаголов, в которых одна буква меняет смысл. А мы как раз здесь говорим о разных приставках. Вроде бы одна буква, но приставки «при» и «пре» разные по значению. И поэтому так важно их не путать на письме. Приставка «при», как мы знаем, обозначает неполноту действия, поэтому «притворить», «прикрыть», «закрыть не полностью». Приставка передает это значение. А «пре» — приставка такого старославянского происхождения, которая выражает либо повышенную степень качества, либо значение, близкое к приставке «пере», «претворить жизнь», то есть что-то преобразовать, воплотить. Слово старославянского происхождения, разные значения здесь из-за разных приставок. Mm-hmm. Их очень важно не путать.
0: А корни?
3: Корни здесь восходят к одному источнику, а вот разные приставки придают словам разный смысл.
0: Спасибо огромное. Друзья, свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На радио 7.

0: Милен Фармер и Стинг на радио 7 на Семи Холмах, 8.45 точное столичное. Ну и помимо этих прекрасных людей, мы сейчас еще поговорим об одном человеке, которого просто необходимо поздравить.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
2: 7. Давайте я буду рассказывать, а вы проверьте себя, в какой момент догадаетесь, о ком речь. Итак, этот человек по праву носит свою фамилию. Он настоящее чудо. Один из самых ярких и влиятельных музыкантов в истории. Именно так о нем пишут. На свет появился 13 мая 50-го года в городе Сагин, это штат Мичиган. И его жизнь с самого начала стала испытанием. На самом деле, там в процессе врачебной ошибки он стал терять зрение. И привело это все к полной слепоте. Но, вопреки обстоятельствам, его мир был полон невероятных красок, сотканных из звуков. Смышленый мальчик с уникальным слухом уже в 9 лет виртуозно владел губной гармошкой, фортепиано, ударными, а его голос диапазоном в 4 октавы поражал всех в церковном хоре. Ну а вот настоящее чудо случилось чуть позднее, в 61-м году. 11-летний музыкант попал на прослушивание к легендарному Берри Горди. Он был тогда главой известного лейбла, и вот пораженный талантом мальчика,

мальчика города тут же подписал с ним контракт. Ну и настоящий успех пришел в 63-м году с песней «Fingertips», записанной живьем на концерте. Тогда 13-летний Стиви стал самым молодым исполнителем, возглавившим национальный хит-парад США.

0: Вот у него это настроение всю жизнь в песнях. Вот именно это настроение. В каждой песне вообще.
1: Ох, господа, творческий и общественный вклад Стиви Вандера был отмечен огромным количеством наград. Он является 25-кратным обладателем премии Грэмми. И его имя навсегда вписано в залу славы рок-н-ролла. За свою карьеру продал более 100 миллионов копий альбомов. А журнал Rolling Stone поставил его на 9-е место в списке величайших певцов всех времен. Ну и, конечно, стоит вспомнить его премию «Оскар» за песню... Да давай послушаем, Стрижок. Что
0: вы знаете эту песню, да, она у вас стояла на звонке, более того. Как правило, мужья ставили, когда жена звонит, жена ставит, когда муж звонит. Да-да-да, было такое.
1: В общем, Стиви Вандера с днем рождения сегодня поздравляет вся музыкальная общественность.
0: Присоединяемся, а если и у вас сегодня день рождения, во-первых, с днем рождения вас, а во-вторых, вы родились в один день со Стиви Вандером, теперь вы это знаете.
2: Let me tell you.

0: JK, Jamiroquai, он же на Радио 7 на Семи Холмах. А мы, друзья, с вами на Радио 7 скоро будем играть. Игра называется «Поисковая строка». Заявки оставляйте на сайте radio7.ru. Кликайте на конвертик в правом верхнем углу экрана. Заявку оставляйте, и все. Подарок вас ждет. До конца этого часа нас с вами ждет танцевальная коллекция Радио 7, а в столице 8.51. С добрым утром.
1: Реклама. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
3: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
10: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников. Срочно всей компанией в Bittrex24.
11: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
12: Ура, премия!
13: И мне пришла.
12: И мне.
14: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
13: О, да.
15: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
17: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
18: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
19: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Летние температуры пришли в столичный регион. Синоптики анонсировали, что со среды до конца рабочей недели температура воздуха уже будет до плюс 22. Да, с четверга и до выходных в том числе дожди прогнозируют. Но на выходных осадки уже могут пройти при температуре плюс 26.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
3: В Москве 9 часов утра. Встречаем Дениса Лизина с новостями. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Во всех автошколах нашей страны изменили, это уже произошло, порядок проведения и сдачи экзаменов на получение водительских прав. И тут из самых важных изменений эксперты отмечают следующее. Во-первых, теперь практический экзамен всегда будет не позднее 60 дней с даты успешной сдачи теории, а был для сравнения этот период 180 суток. Если еще кандидат водителя в течение полугода так и не сдаст практическую часть экзамена, придется ему заново проходить тестирование на знание ПДД. Если еще в ходе экзамена у выпускника в автошколе будут обнаружены средства связи, а также фото, видео, аудиоаппаратура, электронно-вычислительная техника и справочные материалы, то экзамен для такого будущего водителя сразу аннулируют. Причем мало того, так, что следующая проверка знаний для него будет назначена не ранее 12 месяцев со дня вот этого провального автоэкзамена. Для туристов, кто соберется по двум популярнейшим у нас в стране загран-направлениям, есть важные новости. Вот новость первая от Египта. Там решили отменить бумажные визы для выезжающих, и им на смену, сообщают местные власти, придет система въезда на основе штрих-кодов. Вот так на самом деле упрощают, хотя

0: нарастить число авиарейсов на египетские курорты, убрав процедуры, скажем так, мешающие более быстрому и легкому въезду для отдыхающих. И новость вторая по заграннаправлению. Таиланд анонсировал сокращение срока безвизового пребывания туристов. Сейчас это 60 дней, в итоге все-таки будет 30. Это по расчетам тайских властей делают ради того, чтобы ограничить нелегальную трудовую деятельность на территории страны, но при этом, говорят, туристическая привлекательность Таиланда должна будет для приезжающих сохраниться. Вот бы не только сохранить и следующий эксперимент, мало того, лучше бы и сделать его повсеместным. Это новости из нашей непостоянной рубрики. Всем бы так. Выпускники школ Московской области, которые в этом сезоне сдадут ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум и более предметам, получат на руки выплату 100 тысяч рублей. Это официальный анонс от властей Подмосковья. Сезон единых госэкзаменов, напомню, стартует 1 июня. Далее начнется аттракцион «Невиданной щедрости». Но и в Подмосковье заранее анонсировали вот такие именно серьезные финансовые стимулы для самых талантливых и трудолюбивых. Сформулировано следующим образом. К слову, в том году 31 школьник из Московской области набрал тот самый высший балл по двум и более предметам. И вот теперь таким выпускникам власти будут платить, мол, вот тебе 100 тысяч за то, что ты такой умный. Да, и не забыли, естественно, про педагогов, которые подготовят двух и более выпускников с этими максимальными результатами на ЕГЭ. Такие учителя в Подмосковье по итогам этого экзаменационного сезона получат по 150 тысяч рублей. Так оценки за ЕГЭ становятся, в общем-то, чем-то похожим на олимпийские медали, которые тоже премируются.
1: Ты вот сказал про олимпийские медали, я подумал про конный спорт, когда лошадку воспитала, она в бегах выиграла. Удобно, да? Какая классная новость. На самом деле, всем приятно. И у ребят уже хотя бы, вот видите, треть выпускной отметить денег есть.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Всем большой-большой привет, с добрым утром, здравствуйте. Продолжается утро на Семи Холмах, как всегда, с музыкой, с приятнейшим общением с вами и нашей утренней темой.
3: Да, и тем родителям, чьи дети в этом году заканчивают школу, отдельный привет. Держитесь, понимаем, что глаза ваши дергаются. Надо перетерпеть, осталось совсем немного. Ну и отвлекитесь хотя бы вот на предстоящий час-два, мы обсуждаем вкусное, и это всегда отвлекает. Сегодня вспоминаем то блюдо, собственно, начав есть, которое вы не можете остановиться.

0: Лиэн Раймс и тот самый саундтрек из фильма «Бар-гадкий койот». Что у нас сегодня подают в нашем ресторане? Давайте вернемся к комментариям в наших соцсетях.
1: Совершенно невозможно читать. Вот совершенно невозможно, но мы стараемся, держимся. Итак, поехали. Обожаю селедку под шубой. Готова съесть сама всю огромную тарелку, а моя подруга ее не ест. И однажды мы приехали в гости к родителям подруги, и она решила сделать мне приятное и попросила маму приготовить огромную тарелку шубы. Это была самая невкусная шуба в моей жизни. Но я не могла от нее оторваться и съела все сама, потому что было неловко отказаться от такой заботы.
0: Наталья пишет, самое вкусное назвать просто сложно, но меринговый рулет. Это что такое?
1: Это сладость такая, я не могу описать тебе по вот консистенции.
0: Пишет, 11-летняя дочь может уже сама готовить. Вот когда ей скучно, вот она делает, а вот любит в семье. Что это такое?
1: Я тебе сейчас картинку покажу. Да, это сладость. Я могу тебе сказать, что у меня
0: есть... Муж Светы приходит с работы, говорит, я есть хочу. Он говорит, я тебе сейчас картинку покажу.
1: У меня есть две подружки, которые в свое время очень давно еще приехали жить за границу. Так вот, каждый раз, когда они приезжают в Россию, первое, что заказывают в любом кафе, это меринговый рулет.
0: Ух ты.
1: Да, серьезно, абсолютно. Так, кактус пишет. Из сладкого обожаю десерты с крем-чизом. Ой, это вкусно. Просто это что-то нереальное. Самое вкусное,
0: это
1: что
0: как бы
1: я
0: чизкейк?
1: Пробовала. Ну, почти.
0: Хорошо.
1: Ну, не совсем, но ладно, в ту сторону.
0: Екатерина, для нее топ всех топов — это хачапури по-аджарски, а в Казани она ела такой хачапури, в котором том-ям, там желток и сыр, и креветки, и соус.
1: Так,
0: вы зачем это написали? Приедут из Грузии в Казань, будут мстить за такое блюдо.
1: Слушайте, а во Владивостоке есть ресторан. Давайте, чтобы не было рекламы, не буду называть его, собственно, название. Но любой местный всегда говорит, мол, приходить сюда обязательно. Вот, коронными блюдами является чебурек. Он получается огромный такой, раздутый, тебе подают на тарелке. А еще хинкали с креветкой, хинкали с гребешком, хинкали еще с кучей морепродуктов.
0: Я говорю, правильно, не называешь.
1: Нереально вкусно, нереально вкусно. Я тебе говорю, это просто божественно было.
0: Люди будут говорить, как хинкали делать с креветкой, вы что? Ну, не знаю. Ой, слушайте, как вкусно все у вас здесь, конечно. Присылайте еще комментарии в наши соцсети. Автору лучшего уже через полтора часа будем вручать отличный приз. Ну, а через пару минут сыграем в поисковую строку.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Unison Dornan Cherries и их 7 Seconds на радио 7 на 7 холмах. Кстати, 7 Seconds 7-6-5-4-3-2-1. И вы уже знакомы с Дмитрием из Липецка.
1: Поисковая строка радио 7.
2: Правда, Дмитрий до этого отправил заявку. Она оказалась 7-й. И оп, да, действительно, в эфире Дмитрий. Доброе утро.
0: Здрасте.
3: Да, доброе, здрасте.
2: Так, ну и по теме, конечно, спросим. Сегодня, смотрите, обсуждаем то вкусное, что мы начинаем есть и не можем остановиться. У вас это какое блюдо? Что вы любите больше всего на свете?
3: Больше всего на свете? Я даже затрудняюсь.
0: Ну, скажите,
3: нет, наверное, такого любимого блюда.
0: Ну, скажите маму и на этом закончим.
2: О, ну ты смотри-ка, сладкие какие.
0: Здорово, видишь, как, то есть, а жена у вас есть?
3: Ну, конечно.
0: То есть, представляете, вы говорите, да приготовь, что хочешь, я все съем. Она знает, как ей
2: было с вами? Любила бы, если каждый раз мой муж бы мне отвечал, да приготовь, что хочешь. Вот, ну, нет, так нельзя, ребята.
0: Как нужно, нельзя? Наоборот, нужно смотри, какой удобный муж.
2: Да ну как же, нет. Ну, вот, представляешь, ежедневно женщина придумывает. Вот это вот называется взрослая жизнь. Ежедневно, до конца жизни придумывать, что мы сегодня будем есть на ужин. Это ужасно.
0: Дим, у нас поисковая строка тоже с едой, кстати, связана. Сейчас Света для вас озвучит 3 продолжения одного популярного поискового запроса. И вам надо будет понять, с каких слов начинается все это? Причем начало у всех 3 запросов одинаковое. Поехали.
3: Угу. Давайте попробуем.
2: Кофе в турке.
0: Ну, это не в человеке, в смысле. Дальше.
2: А ты не ошибся, когда писал тюфельное масло?
0: Трюфельное, конечно.
2: Трюфельное, да. Хорошо. Это вкусно, кстати. Трюфельное масло. Булгур.
3: Все. Так.
2: Вот, ну, все, вот они 3 варианта. Они с одного чего-то начинаются, одно и то же. Стоит в начале каждого, получается, предложение. И, если честно, я не могу догадаться, что...
0: Три слова.
2: А там будет 3 слова, да?
0: Кофе в турке, трюфельное масло и булгур.
2: Так, ну, эта игра будет долгой.
0: Нет? Я уверен, сейчас кто-то уже наверняка в соцсетях. Вот, пожалуйста, Ирина правильно написала, Геннадий правильно написал.
2: Трюфельное масло.
0: А Маша прислала фото. Я и бутерброд с колбасой. Вот такие соцсети. Ну что, какие варианты, Дим?
3: Может быть, как приготовить?
0: Одного слова не хватает. Ну?
2: Да ну, ты сегодня нас запутал, Дима.
0: Ну ладно, я подскажу. Можно неправильно приготовить, а можно...
3: Как правильно приготовить?
0: Да, ну конечно. Подсказка уровня бог.
2: Тонкая подсказка. Очень издалека. Прям намеком.

0: боком. Ой, да, спасибо большое. Так, Дмитрий, вам достается сумка кроссбоди от Радио 7. В общем, с ней в ресторан что-нибудь вкусненькое есть и наслаждаться жизнью.
1: Спасибо вам огромное за игру, Дмитрий. Супруге большой-большой привет, как всегда. Порадуйте ее новой сумочкой. Да, кстати.
0: А впредь, кстати, если у вас будут еще спрашивать, что любимее всего, да, что любите есть больше всего, говорите то, что приготовила жена. Все.
1: Ой, без проигрыша. Согласен.
0: Конечно,
1: согласен,
0: конечно.
1: Абсолютно. Мы для вас приготовили The Weeknd через мгновение на Радио 7.
2: Поисковая строка Радио 7.

0: The Weeknd и Blinding Lights на радио 7 на Семи Холмах. Что далее? Патрисия Каас, Лемар и Татьяна Баранова с рубрикой «Хорошие манеры». 9.19 в столице. С добрым утром.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
2: Замена масла не беда, СТО-фильтр поможет всегда.
3: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
4: 2 июня в Зеленом театре ВДНХ благотворительный концерт «Люмисфера» в пользу фонда Хабенского «Волшебная симфония в парке». На сцене народный артист России Константин Хабенский, детский хор, оркестр и приглашенные артисты. Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Билеты на lumisfera.show. 6+.
5: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет.

0: Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
1: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек. Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЦПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
3: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу, посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusimp.su. Категория 6+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Лимар на радио 7 на Семи Холмах. Дальше больше, только лучшая и любимая музыка. И с нами Пол Янг. А еще Pink. Ну и просто до Луны и обратно. Savage Garden, разумеется. Эта песня, кстати, уже через пару минут. 9:28 в столице. С добрым утром. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Метеорологическое лето наступит в Москве и Подмосковье сегодня. Как сообщили синоптики, воздух с утра и до вечера прогреется уже выше 15 градусов, которые как раз и считаются началом метеолета. На самом деле вообще это только начало, потому что по факту сегодня на пике прогрева температура уже должна быть плюс 22, и этот прогноз еще и заодно на четверг с пятницей. А далее с выходных метеорологи в принципе по температуре пообещали чуть ли не июль в столичном регионе, потому что с субботы и далее прогнозируют днем до плюс 25 и выше. Правда, есть важный нюанс. Дожди, иногда переходящие даже в ливни с грозами, тоже пообещали в столичном регионе. Но это с четверга, а сегодня без осадков. Расписание некоторых пригородных поездов Киевского и Горьковского направления МЖД, в том числе на четвертом диаметре, изменилось. И так будет до 23 мая. Это связано с проведением капитального ремонта путей на участке Болдина-Костерева Горьковской железной дороги. Это на направлении Нижний Новгород-Петушки. Уточняется, что на период этих работ в расписании, поэтому электричек внесли серьезные корректировки. Пассажирам, кто пользуется этим направлением, будьте, пожалуйста, в курсе. У некоторых пригородных составов поменялось время отправления прибытия, количество остановок. Ряд поездов едут теперь до 23 мая по укороченному маршруту, только от и до станций Солнечная, площадь трех вокзалов, ну а часть электричек вообще вывели из расписания. Более половины всех подготовленных проектов комплексного развития территории в Москве перешли в стадию реализации. Всего вообще есть 421 готовый проект, 218 из них, то, что называется, уже в деле. Как уточнили в мэрии, общая площадь территории, которую в итоге обновят, это 2000 гектаров, 37 миллионов новых квадратов недвижимости, и это сразу сбалансированная застройка, как говорят власти, когда сразу вместе с жильем строят общественно-деловые центры, социальные, промышленные, коммунальные объекты. Самые главные площадки – это бывшие промзоны Тушино, Авиамоторная, Южный порт. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. Яндекс.Карты показывают, что из всех подъездов к столице за МКАД самый сложный трафик сейчас на направлениях с Востока и на Новой Риге, а на Новой Рязани

0: На Ленинградском шоссе, на Ленинградском и Ярославском заторы заходят далее в город. Плюс к этому по столице в центр. Много времени еще теряется на энтузиастов в Дмитровском, Варшавском, на западе и на севере Третьего кольца.
1: Радио 7.

0: Pink и Just Give Me a Reason на радио 7 на Семи Холмах. Что дальше? Дальше ваши комментарии из наших соцсетей. Рассказывайте, что там у нас с едой под завтрак. И смотрите, конечно, фотографии. Они потрясающие. Обязательно гороскоп до конца этого часа и кое-что интересное. А через мгновение?
1: А вот через мгновение будем слушать Татьяну Баранову, эксперта в области этикета.
2: Хорошие манеры на радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. У нас вопрос от Катерины из Домодедово. Она пишет, мол, я слышала где-то, что сушить зонт в открытом виде на работе в офисе – это дурной тон. Так ли это? И если да, то как объяснить коллегам, что сушить зонты в офисе в открытом виде плохо? Но все продолжают заставлять своими зонтами все свободное пространство в кабинете.
3: Я бы сказала, что здесь, возможно, есть смысл акцентировать на том, что это вредно непосредственно для самих аксессуаров. Вдруг для людей это более важно, нежели тот факт, что это как-то некрасиво смотрится. Второе, наверное, есть смысл обратить внимание на то, что вода стекает, образуются какие-то лужи, какие-то вот эти вот мокрые пятна, и потом, опять же, может, там ковролин какой-нибудь на полу или что-то еще, это тоже вряд ли кому-то доставит комфортные, приятные ощущения. К тому же я бы сказала, что здесь еще было бы здорово сделать акцент на том, что, дорогие коллеги, у нас есть специальное какое-нибудь место, например, да, или приспособление, например, для того, чтобы хранить влажные зонтики. И я веду к тому, что будет хорошо не просто

0: сообщить о правилах и нормах этикета, но и подумать, как облегчить коллегам жизнь. Если человек пришел с мокрым зонтиком на работу, ему очень желательно сказать, что вот этот мокрый зонтик можно убрать вот сюда. Вот здесь у нас специальная стойка для мокрых зонтов. Они никому не мешают, вода никуда не стекает, всем от этого комфортно. Ну и в целом понятно, куда их девать. Мне кажется, должно помочь.
1: Берите в руки устройство или заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и свои вопросы Татьяне Барановой задавайте.
2: Радио 7.

0: Пол Янг, Love is in the Air на Радио 7 на Семи Холмах. Но мы сейчас будем признаваться в любви одному человеку. Вы тоже его любите, кстати.
1: Итак, это британский актер, прошедший путь от мальчика-волшебника до мрачного вампира, а затем до культового супергероя. Родился 13 мая 1986 года в Лондоне в семье бухгалтера и продавца винтажных автомобилей. Есть интересный эпизод из его детства. Его из первой школы исключили за кражу журналов...
0: Для взрослых.
1: И перепродажу их старшеклассникам. Вот такой факт биографии. Ну а профессиональная карьера началась в 15 лет на театральных подмостках студии «Барнса». Он играл в пьесах Шекспира, на секундочку. Ну а первый заметный кинодебют состоялся в 2005 году с ролью харизматичного Седрика Диггори в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». Конечно же! Настоящий оглушительный успех пришел к Паттинсону в 2008 году вместе с ролью вампира Эдварда Каллена в саге «Сумерки». И все. И мир сошел с ума. Ну, по крайней мере, женская его половина. Большая часть, скажем так. Сам же Роберт всегда к этой роли относился очень прохладно, говорил, что мне не нравится, и вообще там, что было, играл. Да. Он гонялся за какими-то, знаете, такими артхаусными все-таки ролями, и неплохо в них себя проявлял, на самом деле. Ну, а новым взлетом в карьере Роберта стало избрание на роль культового супергероя Брюса Уэйна Бэтмена, да, в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен». Это уж было в 2022 году. Мрачный такой получился фильм. Вот прям, ну, вот какое-то такое состояние Паттинсону удалось передать. Пробовал найти, что же он любит из музыки. Слушает он разное, хип-хоп иногда упоминается, но уж если говорить точно, он фанат Тома Уэйтса. Самая любимая песня Роберта Паттинсона — это «Руби's Arms». Мы поискали и вроде даже нашли, да?
0: Давайте послушаем песню Роберта Паттинсона. Роберт, мы поздравляем тебя с днем рождения, и для тебя вот эта песня, пожалуйста.

0: Какая отличная песня, я никогда ее не слышал
1: раньше.
0: Да. Роберт, спасибо еще и за песню. Теперь добавлю себе в плейлист. Спасибо.
1: С днем рождения.
0: С днем рождения Роберта Паттинсона. И повторимся, если у вас сегодня день рождения, мы также всей страной присоединяемся. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Куандо на радио 7 на Семи Холмах, 9.52 в столицу. Пора знакомиться с астропрогнозом на день сегодня.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: На всякий случай напомним, что сегодня 13 мая, среда. Знаки огня могут успешно продвинуть дело, которое требует точности и внимания к деталям. Овны, львы и стрельцы, ваша сосредоточенность даст результат.
0: Знаки земли сегодня улучшат условия в одном из важных направлений. Тельцы, девы и козероги, не стесняйтесь высказать свои пожелания, и вы будете услышаны.
2: Знаком воздуха придется быстро действовать из-за изменения внешних обстоятельств. Близнецы, весы и водолеи, ваша адаптивность поможет вам.
0: Знаки воды. День принесет вам приятный эмоциональный подъем благодаря небольшому, но значимому для вас событию. Раки, скорпионы и рыбы. Насладитесь им.
1: Утро на Семи Холмах. Реклама.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на kuper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в

0: приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Летние температуры пришли в столичный регион. Синоптики анонсировали, что со среды до конца рабочей недели температура воздуха уже будет до плюс 22. Да, с четверга и до выходных в том числе дожди прогнозируют. Но на выходных осадки уже могут пройти при температуре плюс 26.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В российской столице 10 часов утра. К нам с вами снова заглянул Денис Лизин, значит, это будут новости. Пусть они будут хорошими. Денис, доброе утро.
2: Да, Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на государственной границе России. Это все из-за ситуации с хантавирусом. Запустили, сообщается, автоматизированную систему под названием «Периметр», которая самостоятельно оценивает угрозы завоза опасных инфекций в страну и отслеживает всех пассажиров в пунктах пропуска. При этом в Роспотребнадзоре, опять же, для всех уточнили, что эпидем-ситуация у нас в стране в этом плане стабильная, контролируемая, и вирусологи вообще призвали россиян не поддаваться панике из-за сообщений о хантавирусах, которые фиксируют в мире. Эпидемиологи уточнили, что, допустим, из полусотни известных науке видов этого вируса, на самом деле лишь один может передаваться от человека к человеку, и то с трудом, и в России он не встречается. Песок для восстановления еще 12 пляжей завезли и начали равнять в Анапе, на побережье Черного моря. Для сведения всех желающих съездить летом на наш главный детский и семейный курорт там. Песок сейчас обновляют уже по всей городской линии Анапы. До начала зоны оздоровительных лагерей и арендаторы 12 пляжей, уточняется, готовят сейчас документы в Роспотребнадзор для получения санитарно-эпидемзаключений. Плюс к этому начинают обновлять песчаные побережья далее от городской черты Анапы к Керченскому проливу. Ну и в итоге, главное, должны успеть обновить самые востребованные участки берега там до лета. В этом году, напомню, как уже официально анонсировали власти, все черноморские песчаные пляжи от Анапы до Керчи откроют к июню. Для многих следующая новость станет настоящим открытием. И вообще это звучит как шутка юмора, если бы не было правдой. Селфи с жестом «В». Виктори, победа, может привести к краже наших с вами отпечатков пальцев. Да, эксперты по кибербезопасности сообщили, что именно это популярное селфи с двумя пальчиками вверх может обернуться кражей биометрических данных. Установили, что мошенники могут теперь копировать отпечатки пальцев с фотографий, используя видеокамеры высокого разрешения, ну и нейросети им в помощь. Даже есть уточнение от специалистов, что при съемке с расстояния менее 1.5 метра, когда пальцы направлены прямо в объектив, риск вообще максимальный, и современные технологии позволяют делать четкими самые размытые отпечатки пальцев в таких селфи. Вывод простой. Отмечают специалисты, чтобы обезопасить себя, не нужно фотографироваться с жестом «В», «Виктори», «Победа». Ну или затирайте пальчики в фоторедакторе перед публикацией таких селфи.
4: Так что, девочки, которые детям вместо лица смайлики лепили, вы что-то знали заранее.
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
4: Да, были мы молоды, не было у нас такого разнообразия в еде, молоко и все, и больше ничего. Были времена. Сейчас времена другие, мы любим лучшую музыку, наслаждаемся лучшими вкусами, общаемся с лучшими людьми и обсуждаем, как всегда, что-то невероятно умное, иногда вкусное, чаще полезное.
5: Да, но сегодня все в одном, да, на самом деле, почему бы и нет. Напомню новость. В Лондоне тут на медне приготовили гигантский тирамису.
4: 300-метровый.
5: Да, чтобы все наели, чтобы всем хватило. И мы решили спросить у вас, друзья, есть ли в вашей жизни блюдо, от которого вот вам невозможно оторваться ни при каких обстоятельствах?

0: Вспомнил ну-ка. Советский лимонад «Колокольчик». Родители говорили, что я мог его пить, пока он не польется из глаз просто. Они не давали. Я мог выпить 4 бутылки, 5. То есть, а его больше нет.
1: Ничего похожего даже не нашлось?
0: Абсолютно ничего. Более того, сейчас современные производители сладких напитков вместо сахара добавляют подсластитель. А многие люди, я в том числе, чувствуют их во вкусе и пить невозможно. А тот самый «Колокольчик». Все, я не знал тогда, что выпил свою последнюю бутылку.
1: Так, доброе утро всем. Конечно же, нашим замечательным позитивным ведущим спасибо. За годы наших путешествий с мужем я пришла к выводу, что самая вкусная еда – это тайская. Вот вернулись недавно с Пхукета, и я снова убедилась в своих вкусовых предпочтениях. Суп том-ям, рыба в кисло-сладком соусе, манговый фреш, причем дешевый, креветки в кляре, лапша пай-тай. Как говорила моя мамочка, просто ум отъешь. Вот тут, кстати, еще можно добавить, они просто как-то потрясающе жарят блины с бананом внутри. Ну и, наверное, шашлычки тайские тоже стоит вспомнить. Да и в целом, иногда приезжаешь в страну, и их кухня либо вот на 100%, начинает быть твоей, все нравится, либо никак. Вот прям совсем не заходит.
0: Что вы творите, конечно. Вот про блины. Поддержит Александр тему, пишет «Мамины блины». И главное, сколько бы их ни было, за последние всегда битва. А к ним еще идет терновое варенье с гвоздикой. Ой, Александр, так что еще?
1: Так, все, не могу смотреть на эти вкусняшки. Это я была, наверное, еще в первой половине первого часа. Ушла на кофе-брейк с остатками татарского чак-чака. Обожаю.
0: Держите теперь еще блюдо. Валентина. Хычины в Кабардино-Балкарии, в селе Жанхотеко, пушка-бомба. Конец цитаты. Только эти хычины вызывают гастрономический экстаз и хычинозависимость. Кажется, у нас призер. А живу в Москве и хочу всегда хычины.
1: Что такое хычины?
0: Приезжаю в Кабардино-Балкарию первым делом. Бегу за этими хычинами. Так, я нашел, смотри. Хычин – это большой пирог из сыра, картофеля, сметаны, масло с ямочкой в середине.
1: Звучит как плюс 5 килограммов.
0: Да.
1: За месяц.
0: В Минске я вспомнил... В Минске я вспомнил, подавали дранцы на полянце, это называлось. Это такой здоровый... В общем, беляш. Представьте себе беляш. Ну, просто вместо теста драник.
1: Ну, картошечка.
0: Да.
1: Сегодня, кстати, драники очень часто вспоминали. В общем, просто через раз фотографии. Любим, видимо, мы Минск.
0: Пожалуйста, давайте паузу.
1: Погоди. Зашла почитать комментарии. Выхожу. Это невыносимо. Пойду позавтракаю третий раз.
0: Вот уж кто не завтракает по три раза, так это Шер. Фигура какая до сих пор. Встречаем ее.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: 10:12 в Москве, 13 мая, среда, значит, так напомню вам на всякий случай. И вот 10:12, а уже что-то в мире происходит, что именно точно знает Света.
1: И вот смотрите, буквально вчера вышел журнал «Тайм» с большим материалом о предстоящем блокбастере «Одиссея». С Ноланом вышел на обложке. Ну и в статье официально подтверждается, что Елену Троянскую исполнила Лупита Нионго. Это темнокожая актриса. И, конечно, все, интернет весь взорвался. Все обсуждали, надо было так поступать, не надо. Тем не менее, господа, буквально несколько минут назад в сети уже появился первый официальный трейлер. И если вы вот хоть немного сомневались там в выборе актеров, в касте, вот ты смотришь трейлер, и все, все вопросы отпадают, на мой взгляд, на 100%. В наши соцсети обязательно выложу, но чтобы вы не искали долго, а сразу могли посмотреть.
0: То есть понимаешь, что Лупита на своем месте, да?
1: Ну, по ней есть вопросики.
0: Ага.
1: Но остальные абсолютно точно на своем месте. Смотрится все нуарно, красиво, масштабно, как всегда. Ну и, конечно, мы ждем вот, ну, каких-то нестандартных ходов, как Нолан умеет, и только он это умеет делать.
0: Представляете, отдали бы, например, Илью Муромца снимать в Голливуд. Главного актера, ну, на главную роль наверняка бы взяли. Помните человека, который исполнил в «Зеленой миле» преступника? «Я устал, босс огромный».
1: Боже, боже. Фантазии какие у тебя.
0: Так,
1: ну еще обязательно в наши соцсети выложу, ну надо же посмотреть на красивые, потому что разлетается эта фотография по всем соцсетям, да, в общем. Деми Мур уже после красной дорожки Каннского кинофестиваля в простом платье, в горошек, в свои... Сколько там? 65, я даже боюсь называть эту сумму. Но выглядит потрясающе. И все мужчины сказали, вот так должна выглядеть настоящая женщина в любом возрасте, потому что мило, трогательно и очень-очень естественно.
0: Так.
1: Угу. Так, еще что обсуждается. В общем, тут прошел неплохой соцопрос. Выяснились детали самых востребованных профессий у выпускников в 2026 году.
0: Опрашивали.
1: Ну, погоди. Опрашивали родителей и выпускников. Там порядка 2000 человек обросили. Топ профессий в этом году. Это медицина, инженеры туда же.
0: Угу.
1: При этом айтишники только третье место. Переводчики, учителя. Переводчики странно.
0: А, абсолютно.
1: И же делают, да, все.
0: Ага.
1: Угу. Учителя, юристы, пиар-менеджер, ну и так далее. Что удивительно. Говорят, что не хватает следующих рабочих специальностей. Это атомщики, воспитатели, няни, учителя, врачи. Не стоматологи. Вот здесь вот прямо акцент поставлен. И не пластические хирурги. Вот этих врачей не хватает.
0: Ах, какая хорошая история, какая хорошая статистика. Ну, насчет воспитателей и учителей, это святые люди. Про них не будем. Просто им лишний раз спасибо
1: скажем.
0: Вас не хватает.
1: Да.
2: Дмитрий Пименов и Светлана

0: Stevie Wonder, Isn't She Lovely на Радио 7 на Семи холмах. Кстати, давайте еще раз поздравим его с днем рождения, великолепного человека, прекрасного музыканта. Если вдруг вы захотите как-то по-другому услышать, например, группу Beatles, послушайте его каверы. Это тоже что-то с чем-то. Что-то с чем-то и впереди. Отличная музыка. Джон Ньюман, Лара Фабиан и ваши комментарии из соцсетей, а еще Синематека. 10.19 в столице. С добрым утром.
1: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Реклама.
2: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
3: Весенняя Москва с воды – это магия. Почувствуйте ее на палубе белоснежной яхты флотилии Radisson Royal. Здесь каждый день с семьей особенный. В среду оживает театр на воде. В четверг джаз качает палубу. А с четверга по субботу живая музыка в роял-классе создает романтичное настроение. И каждый именинник счастлив получить скидку 15% на меню. Флотилия Radisson Royal. Вся магия города здесь и в любое время года. Билеты на radisson-cruise.ru 16+.
4: Чем нас манит Средиземноморье? Своей яркой красотой и прелестными пейзажами.
5: Да, а еще неповторимой атмосферой и роскошью беззаботного отдыха.
4: Икос Резортс. Пятизвездные курорты Испании и Греции. Единая концепция ультра все включено.
5: Ресторан а-ля карт и изысканные напитки.
4: Премиальное размещение на первой береговой линии в сьютах, бунгало и виллах.
5: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Sodis.ru.
6: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
7: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». 0+.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта. Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же как ворона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Лара Фабиан и «I Will Love Again». Когда-то мы тоже говорили, что да, я когда-нибудь снова полюблю манную кашу, но этого не случилось. Любишь?
1: Люблю.
0: Серьезно?
1: Серьезно, ешь? Да, с большим удовольствием.
0: А? Не всех коснулась детская травма.
1: Так, давайте, что нас травмировало в хорошем смысле. Это вот когда что-то такое попадается и не можешь остановиться. Ешь с большим удовольствием, не задумываясь о последствиях. Вот где-то пытаюсь найти глазами сообщение. Уж простите, тогда не буду указывать, от кого оно было. Но содержание было следующим, что, мол, помидоры, которые вот закручены руками свекрови. Ну, закрученный помидор, когда свекровь делает. Вот не могу остановиться. Открываю банку, и все. И дальше, как в тумане.
0: Есть такой момент. Классные штуки. Так, смотрите. Ну, мы со Светой пополам читаем. Света там из одних соцсетей, из ВК в основном. Евгения Бородина пишет. Я питаюсь просто, равнодушно к сладостям. Кофе и чай пью без сахара. Но перед красной соленой рыбой теряю самоконтроль. Сколько будет, столько съем. Остановиться не могу. Как я выгляжу на утро, даже не спрашиваю.
1: Ой, а что спрашивать? Мы это по себе иногда знаем. Помним и видим. Так, очень много уже было сообщений на тему ягод всяк разных. Кто-то говорит, что самое вкусное — это все-таки малина. Кто-то называет самое вкусное, но это не ягода все-таки, да, фрукт. Или фрукт, да. Нет, подожди, я про черешню сейчас. Ну и, конечно, уже клубнику обсудили со всех сторон. Причем разобрались, где в Москве взять вкусную. Девочкам всем в чате большое-пребольшое спасибо. Буду пробовать, потому что я вчера купила в магазине отвратительное. Тысяча рублей за килограмм вот просто есть невозможно.
0: Делаем сальто от клубники в плов. Смотрите. Мариетта Казарян. Узбекский плов. Всегда прошу убрать со стола блюдо, так как буду подкладывать и подкладывать себе, пока не съем всю тарелку. В 2016 году, Мариетта пишет, узбекский плов был признан ЮНЕСКО объектом нематериального культурного наследия.
1: Прекрасно.
0: Вот сейчас бы окультуриться, конечно, да?
1: Да было бы неплохо. Салаты мои все, пишет Ольга, могу ими обедать и ужинать. Морепродукты тоже очень люблю, а к сладкому равнодушно. Хотя в детстве пирожное, картошка.
0: Ой, классно.
1: Самое любимое было и могла съесть очень и очень много.
0: Так, Наталья пишет. Всякое пробовала в жизни, но вот от чего не могла оторваться? От десертов. Вот в апреле в отеле. Просто от

0: остальные десерты. Панакота с апельсиновым желе. Это что?
1: Панакота. Ну, это такое пирожное, оно в чашке подается. Ты сладкое не любишь, что ли?
0: Я люблю, но как бы я конфеты.
1: В рамках печенья.
0: Я люблю конфеты.
1: По-мужски.
0: Нет,
1: так.
0: Печенье я не люблю, и зефир не люблю. Панакота, что это?
1: Панакота это очень сладкое, но я не знаю, как тебе консистенцию описать. Подается обычно в стаканчиках. Нам кто-то из слушателей приносил, очень похожее было на панакоту.
0: О, это было вкусно.
1: Да, это было вкусно.
0: Все понял. Наталья, панакота, все.
1: От Лины сообщение. Турецкая пахлава. Однозначно на отдыхе отрываюсь, а потом худею.
0: Ну, смотрите, она разная бывает. Вот которая сахар с сахаром, она очень сладкая. А есть такая, которая трубочками такими, с орехами, вот так, конечно.
1: Хороша.
0: Да. Ой, еще, Павел, давайте возьмем, все-таки это невозможно.
1: От Руслана сообщение могу прочитать одно?
0: Да, конечно.
1: Как называется третий завтрак? Хотелось бы знать, что я делаю третий раз с утра после прочтения комментариев.
0: За фотографии, опять же, отдельное спасибо. Друзья, через 10-15 минут мы подведем итоги этого утра. Если вдруг вы что-то не сказали о еде, делайте это прямо сейчас. Ну, а через пару минут Синематека.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Один из лучших саундтреков мира предваряет нашу синематеку. Roxette, It Must Have Been Love, разумеется, из фильма «Красотка». А между прочим, друзья, 76 лет назад в Британии прошла первая гонка в истории «Формулы-1». И вот по этому как раз-таки случаю мы с вами вспомнили три фильма о тех, кто не мыслит жизнь без скорости. Поехали!
1: Радио 7. Синематека.
2: Итак, первой в нашем списке стала картина Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Это нежная, но суровая история о профессиональном гонщике и его встрече с прекрасной вдовой. Их роман разворачивается на фоне подготовки к ралли Монте-Карло. И вообще это кино о том, как два одиночества пытаются найти дорогу друг к другу. Ведь даже если ты каждый день справляешься с крутыми поворотами на трассе, это не гарантия того, что у тебя получится такое же провернуть в жизни.
0: Вторым вспомним шедевр золотой эпохи автоспорта, фильм 66-го года «Гран-при». Причем картину снимали на реальных трассах в Монте-Карло и Монце, закрепляя камеры прямо на болидах, что для того времени было просто технической революцией. И фильм показывает, что гонки — это опасное для жизни искусство.
2: Так, ну и, конечно же, стоит упомянуть суперхит прошлого года, драму F1, ну, «Формула-1» и создателей второго «Топ-гана». Брэд Питт играет, ну, ветерана, который возвращается в большие гонки, чтобы стать наставником для молодого пилота. Визуальный аттракцион с запредельным эффектом присутствия. После финала хочется прыгнуть в болид, вот честное слово, нажать на газ и почувствовать каждый децибел ревущего мотора.
1: Синематека на радио 7.

0: Сэм Смит, Dancing with a Stranger на радио 7 на 7 холмах. Ну что, пора подводить итоги этого вкусного утра, 10:46 в столице.
1: Утро на 7 холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Несколько комментариев еще успеем озвучить. Да, слушайте, вот под началом следующего комментария я готова подписаться. Из сегодняшней беседы я делаю вывод, что не ем, чтобы жить, а живу, чтобы есть.
0: Я тоже очень люблю поесть. Да, классно.
3: Поесть — это прекрасно. И мясо, и морепродукты, грибы, фастфуд, картошечка, сырный суп, окрошка, оливье, пончики, меренги. Все люблю. Ой, Юля, ох, как мы с вами похожи.
0: Александр Арнаутов и его, знаете ли, поэма.
3: Ну-ка.
0: Конечно, пельмени. Вкусные, сочные. Еще когда их не мажешь сметаной, а накалываешь на вилочку и потом окунаешь в сметану. Внимание, характеристика пельменей. С головой. Еще делаю на сковородочке. Сказка. Можно просто пожарить или с бульончиком, как первое блюдо.
3: Так, дожить-то, давай, доработаем побыстрее, да, уже.
0: Все, закончим. Противоречивое блюдо от Сергея Прокопенко. Он пишет: для меня самое вкусное — это гречневая каша с мясом в исполнении моей жены. Лучше я не ел в жизни ничего.
3: Ой, это
0: и эту готов. Я просто гречку не люблю ни в каком виде, поэтому вот.
3: Я всю кашу люблю вообще любую, даже пирожки.
0: Слушай, не попросить ли нам жену Сергея Прокопенко
3: приготовить нам кашу с мясом?
0: Гречневую кашу. Вдруг это изменит нашу...
3: Погоди, мы уже в Крыме... Ой, господи, в Крыму клубники попросили. Сейчас начнут прислать со всей страны, а мы будем рады. Рады, конечно.
0: Все, попрошайничество заканчивается, пора раздавать призы. Итак, друзья, ну, Алексей Рудковский написал сразу под этим комментарием: это заявка. Это не просто заявка, это безоговорочная победа Валентины Макеевой, которая в 9:22 пела оду Хачинам в Кабардино-Балкарии в селе Жанхотеко. Если вы в селе Жанхотеко нас сейчас слышите...
3: То все у вас получилось, да.
0: Вы знаете, что делать. В общем, хачинозависимость, пишет Валентина, развивается именно там. Обязательно перечитайте этот комментарий, он самый вкусный этим утром.
3: Да, что важно, после этого комментария выяснилось, что ни я, ни Дима ни разу хачины не пробовали. Мы пошли гуглить, узнали, что это такое. Половина чата тут же встала на дыбы и сказала: ну вы что, ребята, да вам к нам нужно ехать, чтобы обязательно попробовать. Тут же кто-то побежал другой заказывать. Оказывается, в Москве в доставке можно хачины заказать. Я это тоже с удовольствием сделаю. Ну а что доставят нашему победителю? Так это термостакан от Радио 7. Прям к хачинам. Вот чтоб на одной фотографии потом все это было обязательно выложено у нас в соцсетях. Поздравляем вас. Спасибо за комментарий.
0: Все, слушайте, приятного всем аппетита, кто сейчас занят этим нужным делом. Огромное спасибо всем за это утро, за фотографии, за рассказы. Это было действительно крайне вкусно. Друзья, до конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». 7 песен без перерыва на старте часа каждого. К ужину поспеет Олег Машков.
3: Он тоже любит поесть.
0: Да, да. А завтра в четверг, как всегда, у нас тема от слушателя. И вы можете принять в этом участие, то есть свою тему предложить. Отметьте в соцсетях либо меня, либо Свету. Можете писать напрямую нам в личку, нам не жалко. Пишите, мы ближе, чем это кажется. Все, еще раз всем огромное спасибо. До завтра. Ой, как было вкусно. Пока.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
6: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
5: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Летние температуры пришли в столичный регион. Синоптики анонсировали, что со среды до конца рабочей недели температура воздуха уже будет до плюс 22. Да, с четверга и до выходных в том числе дожди прогнозируют. Но на выходных осадки уже могут пройти при температуре плюс 26.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
2: Еще раз всех приветствую. Во всех автошколах нашей страны изменили, это уже произошло, порядок проведения и сдачи экзаменов на получение водительских прав. Тут из самых важных изменений нужно отметить следующее. Теперь практический экзамен будет всегда не позднее 60 дней с даты успешной сдачи теории, а было для сравнения 180 суток. Если кандидат водителя в течение полугода не сдаст практическую часть экзамена, ему придется заново проходить тестирование на знание ПДД. Также, если в ходе экзамена у выпускника автошколы обнаружат средства связи, фото-видео-аудиоаппаратуру, электронно-вычислительную технику и справочные материалы, то экзамен аннулируют, причем так, что следующая проверка знаний для такого будущего водителя будет назначена не ранее 12 месяцев со дня провального автоэкзамена. Центробанк поддержал идею, это новость на перспективу, увеличить максимальную сумму одного перевода через систему быстрых платежей для бизнеса и бюджетных платежей до 30 миллионов рублей. Это планы финансового регулятора, которые уже объявили, и вот сейчас для сравнения лимит по переводам «бизнес» для бизнеса составляет всего 1 миллион рублей за операцию в СБП. А вот все, что выше, приходится на практике дробить на несколько переводов, что создает, естественно, неудобство для предпринимателей. В Центробанке заявили, что все упростят, но для этого еще потребуется доработка не только на стороне самого финансового регулятора, но и на стороне банков-участников СБП. Так что перспектива, в общем,

0: это не быстрое. Тем не менее, внесение изменений в правила системы быстрых платежей и техническую реализацию такой возможности планируют на следующий год. Операторы связи из «Большой четверки» и «Мессенджер Макс» объявили о начале совместной работы. И что это для нас, как для пользователей, значит? Значит то, что на практике теперь абоненты «Билайн», «МТС», «Мегафон», «Т2» могут получать в «Максе» коды подтверждения для входа в разные сервисы и уведомления от организаций. Мало того, для удобства, сообщается, вся такая корреспонденция теперь автоматом будет сортироваться в две защищенные папки. Одну назвали «Коды подтверждения», другую – «Полезные уведомления». В телеком-компаниях также пояснили, что этот новый канал дополнит привычные от них смски. Все настройки операторы проведут сами. Ну и плюс к этому еще анонсировали, что кроме комментариев и историй, что уже в «Максе» есть этим летом, авторам в мессенджере национальном станут еще доступны прямые эфиры и стримы в чатах и каналах. И также в мессенджере «Макс» запустят расширенную аналитику, настройки для каналов и инструменты для продвижения. Это уже перспектива осени. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7.
2: 7 песен непрерывно.

Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: 19 мая в демонстрационном зале ГУМ в Москве пройдет конференция «Психологис. Территория свободной мысли». Тема «Психология будущего. Как быть готовым к завтрашнему дню и жить дальше». Звездные спикеры Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Манн, Ирина Ковалева, Лиля Град и Наталья Фомичева расскажут, как быть готовым к завтрашнему дню в мире быстрых перемен. Гости конференции смогут принять участие в публичных дискуссиях, познакомиться с самыми разными психологическими практиками, получить индивидуальную терапию метафорическими картами и многое другое. Все подробности на сайте psi-tsm.ru. В театре эстрады сегодня драма «Наедине». В основе спектакля три женских истории, три сломанных судьбы, три исповеди, рассказанные в форме монолога. Любовь, сложности отношений с мужчинами, детские травмы, одиночество и страх любить. Подлинные истории, в которых густо замешаны страсти, юмор, поэзия и психоанализ. А расскажут эти истории Виктория Исакова, Александра Рябинок и Татьяна Бабенкова. Актрисы не стремятся полностью сжиться со своими героинями, а скорее рассказывают о них с юмором, в ироничном ключе, чтобы в конечном счете передать свойственную романтику, ранимость и жажду любви. Начало спектакля в 7 часов вечера.
0: Радио 7.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат

0: в болезни и в здравии рынка, в...
1: Господин юрист, написано же на весь срок.
0: А что под звездочкой?
1: Ничего, это для всех. На весь срок.
0: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
2: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день тема от слушателя. Валерия из Новороссийска ее предложила.
2: Да, и она спрашивает: дорогие друзья, с чем вы готовы мириться в браке, а что совершенно неприемлемо?
1: Рассказывайте обязательно, готовьте свои истории, ну а мы для вас приготовили, как всегда, гороскоп, синематеку и самую лучшую и любимую музыку.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Россия огромна.

0: Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и плюс 21-23 градуса. Завтра в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ночью 12-14 градусов тепла, а днем плюс 21, плюс 23.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Список распространила пресс-служба ведомства. В частности, в Центральном федеральном округе в число эндемичных вошли Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. Накануне, напомню, в Роспотребнадзоре сообщили, что из-за укусов клещей за неделю к врачам обратились больше 43 тысяч человек. С начала года от вирусного энцефалита в стране привились свыше 2 200 000 жителей. Дональд Трамп назвал США и Китай сверхдержавами. Глава Белого дома пообщался с журналистами в преддверии государственного визита в Пекин. Он заявил, что в первую очередь планирует обсудить с председателем КНР вопросы двусторонних торгово-экономических отношений. Президент США охарактеризовал отношения с Си Цзиньпином как отличные. Визит Трампа в Китай продлится с 13 по 15 мая. Изначально он планировался на конец марта, однако сроки были сдвинуты из-за ситуации на Ближнем Востоке. В Москве стартовала регистрация на традиционную акцию «Ночь в музее». В этом году она юбилейная, состоится уже в 20-й раз. Популярное у москвичей мероприятие объединит 170 площадок по всему городу. Это выставочные центры, библиотеки, парки, музеи. Всего запланировано больше 600 культурных событий, в том числе уникальных, которые доступны только в рамках акции. «Ночь в музее» стартует в новом здании Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко, где прозвучат вокальные произведения разных веков. Добавлю, что ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте акции «Ночь в музее». А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Каширки до Варшавки, от Молодогвардейской улицы до Строгино. На внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Строгино. Щелковское шоссе тормозит от границы Щелковского района до поворота на поселок Восточный. Ярославка от Болшевского шоссе до Северянинской эстакады. А на Ленинградке есть проблемы от Ленинградского моста до улицы Космодемьянских. Это были новости на радио 7 на 7 холмах. Всем хорошей среды.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Весенняя Москва с воды – это магия. Почувствуйте ее на палубе белоснежной яхты флотилии Radisson Royal. Здесь каждый день с семьей особенный. В среду оживает театр на воде. В четверг джаз качает палубу. А с четверга по субботу живая музыка в Royal классе создает романтичное настроение. И каждый имеет. Именинник счастлив получить скидку 15% на меню. Флотилия Radisson Royal. Вся магия города здесь и в любое время года. Билеты на radisson-cruise.ru 16+.
2: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
3: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
2: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
3: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
2: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
3: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
2: Sodis.ru.

0: Nash.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на Nash.dom.rf. Не оферта.
1: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
2: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. На плюс.
3: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу. Посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusimp.su. Категория 6+. Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM. You're in trouble.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
7: Я же как ворона.
6: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
7: Я ворона.
6: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
8: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
9: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, который вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
10: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru. 16+.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104,7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день тема от слушателя. Валерия из Новороссийска ее предложила.
2: Да, и она спрашивает: дорогие друзья, с чем вы готовы мириться в браке, а что совершенно неприемлемо?
1: Рассказывайте обязательно, готовьте свои истории, ну а мы для вас приготовили, как всегда, гороскоп, синематеку и самую лучшую и любимую музыку.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
8: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
7: Все отключаю, экономим.
8: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
7: Комплектом?
8: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
7: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
9: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
13: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-18-18+01.05.31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
15: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и плюс 21-23 градуса. Завтра в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ночью 12-14 градусов тепла, а днем плюс 21, плюс 23.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Операторы «Большой четверки» заключили соглашение с мессенджером «Макс». Оно предусматривает использование платформы для отправки авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений, а также развитие совместных услуг и продуктов. Пользователи «Билайна», «МТС», «Мегафона» и «Т2» смогут получать коды подтверждения и сообщения от компании. Такие уведомления будут распределяться по защищенным папкам, полезные уведомления и коды подтверждения, отмеченным знаком верификации. Повышение температуры прогнозируется в Москве на этой неделе. В выходные ожидается до плюс 26 градусов, что на 4 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, сначала будет сдержанное потепление плюс 19-24 вплоть до окончания рабочей недели. И летняя погода на выходных плюс 21, плюс 26. Паршина отметила, что погода на этой неделе будет облачной с прояснениями, возможны кратковременные дожди. В Москве начинаются плановые отключения горячей воды. Уже сегодня ее перекроют в нескольких районах города. Например, горячей воды не будет в некоторых домах Савеловского района. Как правило, воду отключают на 10 дней. Узнать, когда именно горячего водоснабжения не будет по вашему адресу, можно на портале mos.ru. Воду в Москве отключают, чтобы после окончания отопительного сезона проверить и при необходимости отремонтировать коммуникации и подготовить их к будущей зиме. Как пояснили в Москве,

0: московской энергетической компании это позволяет в период холодов обеспечить функционирование всех элементов сложной системы. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Волгоградки до Шмитовского проезда, на внешней стороне ТТК от Нижегородки до Новой Башиловки. Дмитровское шоссе и Бутырская улица, есть проблемы от Коровинского шоссе до Новодмитровской улицы. Ленинградка тормозит от Шереметьевского шоссе до Международного, а проспект Мира от улицы Бориса Галушкина до Третьего кольца. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на Радио 7.
2: Семь песен непрерывно.

Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время купить квартиру в первом ДСК.

0: июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
2: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
3: Друзья, я Константин Хабенский. И 2 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке и 8000 свечей» от проекта «Люмисфера». Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь подопечным фонда Хабенского, которому в этом году исполняется 18 лет. Приходите и начните лето с доброго дела. Билеты на lumisfera.show. 6+.
4: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
5: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
6: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Level Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104,7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день тема от слушателя. Валерия из Новороссийска ее предложила.
2: Да, и она спрашивает: дорогие друзья, с чем вы готовы мириться в браке, а что совершенно неприемлемо?
1: Рассказывайте обязательно, готовьте свои истории, ну а мы для вас приготовили, как всегда, гороскоп, синематеку и самую лучшую и любимую музыку.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции.

0: акции, банки, мостики и нервы на комиссию.
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: неохотно жалуются на нетрезвых водителей, а некоторые россияне, напротив, даже не приходят за деньгами, считая, что сигнализировать о нарушении – это их гражданский долг. Эксперты, между тем, призвали расширять практику премирования на всю страну с помощью портала госуслуг. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Каширки до въезда в Бутово и от Ясенева до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД от Дмитровки до Строгино и от Каширки до Бесединского путепровода. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Звенигородского шоссе до Ленинградского проспекта. На внешней стороне ТТК есть проблемы от Шмитовского проезда до Ленинского проспекта. Это были новости на радио 7 на 7 холмах. Всем прекрасного дня.
1: Далее. На радио 7.
2: 7 песен непрерывно.

0: Встречайте утро на семи холмах с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день тема от слушателя. Валерия из Новороссийска ее предложила.
2: Да, и она спрашивает: дорогие друзья, с чем вы готовы мириться в браке, а что совершенно неприемлемо?
1: Рассказывайте обязательно, готовьте свои истории. Ну, а мы для вас приготовили, как всегда, гороскоп, синематеку и самую лучшую и любимую музыку.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Чем нас манит Средиземноморье? Своей яркой красотой и прелестными пейзажами.
2: Да, а еще неповторимой атмосферой и роскошью беззаботного отдыха.
1: Икос Резортс. Пятизвездные курорты Испании и Греции. Единая концепция ультра все включено.
2: Рестораны а-ля карт и изысканные напитки.
1: Премиальное размещение на первой береговой линии в сьютах, бунгало и виллах.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
3: Хочу

0: наш.дом.рф. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же как ворона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
13: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и до 23 градуса тепла. Завтра в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ночью плюс 12, плюс 14, а днем 21-23 градуса.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Власти Таиланда решили усилить иммиграционный контроль и сократить срок безвизового пребывания для туристов. Как пишет ТАСС, вместо нынешних 60 дней иностранцы смогут находиться в стране без визы до 30 суток. Власти объяснили это вопросами безопасности. По их мнению, длительный безвизовый режим некоторые иностранцы используют не в туристических целях. Таиланд, между тем, остается одним из самых популярных направлений у россиян. С начала этого года страну посетили больше 900 тысяч граждан России. На ВДНХ в субботу, 16 мая, состоятся масштабные соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Ожидается, что в забегах примут участие больше 1500 человек со всей страны. Попробовать свои силы могут все желающие. Отдельные дистанции подготовили как для профессиональных спортсменов, так и для любителей, причем для всех возрастов, начиная с 10 лет. Участникам нужно будет найти контрольные пункты, победят те, кто пройдет все точки быстрее всех. Выпускники из Подмосковья смогут претендовать на единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Речь идет о тех, кто сдаст ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, выплата предусмотрена и для педагогов, которые подготовили двух и более выпускников, набравших максимальное количество баллов по единому госэкзамену. Им выплачивается 150 тысяч рублей. Напомню, в прошлом году в Подмосковье 31 школьник сдал ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам. Среди них есть двое школьников, набравших по 300 баллов, а также 29 человек с результатом в 200 баллов. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Шереметьевской улицы до проспекта

0: Мирам на внешней стороне ТТК от Нижегородской улицы до Савеловской эстакады и от Шмитовского проезда до Ленинского проспекта. Третье кольцо внутренняя сторона, есть проблемы от Каширского шоссе до въезда в Бутово. На внешней стороне МКАД тормозят от Волгоградки до Рязанского проспекта. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем чудесного дня.
1: Далее на радио 7.
2: Семь песен непрерывно.

0: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От Чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на mhat.ru. 16+.
2: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91 километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
3: Весенняя Москва с воды – это магия. Почувствуйте ее на палубе белоснежной яхты флотилии «Рэдисон Роял». Здесь каждый день с семьей особенный. В среду оживает театр на воде. В четверг джаз качает палубу. А с четверга по субботу живая музыка в роял-классе создает романтичное настроение. И каждый именинник счастлив получить скидку 15% на меню. Флотилия «Рэдисон Роял». Вся магия города здесь и в любое время года. Билеты на redison-cruise.ru. 16+.
4: Замена масла не беда, СТО фильтр поможет всегда.
3: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
5: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО «ЗАПД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
1: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу, посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusimp.su. Категория 6+.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.

Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.

0: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
1: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и до 23 градуса тепла. Завтра в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ночью плюс 12, плюс 14, а днем 21-23 градуса.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Россияне стали чаще отменять самозапреты на кредиты в майские праздники. По сравнению с новогодними днями, число отказов выросло более чем в два раза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. По его данным, за длинные выходные граждане направили больше 230 тысяч заявлений на установку ограничений и почти 65 тысяч на их снятие. Чаще других это делали россияне от 35 до 45 лет. Сейчас механизм самозапрета действует более чем у 20 миллионов человек. Повышение температуры прогнозируется в Москве на этой неделе. В выходные ожидается до плюс 26 градусов, что на 4 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, сначала будет сдержанное потепление плюс 19-24 градуса вплоть до окончания рабочей недели и летняя погода на выходных плюс 21 плюс 26. Паршина отметила, что погода на этой неделе будет облачной с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Сервис для посадки на самолет по биометрии запустят в России до конца первого полугодия. Эксперимент пройдет в этом и следующем годах в аэропортах Пулково и Шереметьево и коснется рейсов Аэрофлота между Петербургом и Москвой. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, другие аэропорты-перевозчики страны смогут присоединиться к эксперименту в случае технической готовности инфраструктуры. При этом пассажир сможет самостоятельно решить, как именно пройти на борт – по паспорту или с использованием современных технологий. Как отмечается, применение биометрии будет добровольным. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Бесединского путепровода до въезда в Бутово и от Ясенева до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД от Дмитровки до Строгино и от Каширки до Бесединского путепровода. Третье кольцо внутренняя сторона есть проблемы от Волгоградки до Шмитовского проезда. На внешней стороне ТТК тормозят от Савеловской эстакады до Хорошовского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
2: Далее на радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
3: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
2: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
3: Именно такой, удивительный и чарующий. Вы запомните турецкую ривьеру.
2: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
3: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Содис.ру.
4: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
0: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4. Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем.

0: через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из города.

0: The girlfriend everywhere.
1: Радио 7 о погоде.
2: В Москве сейчас плюс 21 градус, завтра в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ночью 12-13 градусов тепла, днем плюс 21, плюс 23. Что касается дорожной ситуации, то по данным Яндекс.Карт затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Можайского шоссе до Волоколамки, от Липецкой улицы до Варшавки, на внешней стороне МКАД от 99-го километра до Осташковского шоссе и от Каширки до Бесединского путепровода. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Шарикоподшипниковской улицы до Ленинградского проспекта. Внешней стороне ТТК от Автозаводской до проспекта Мира.
1: В Москве 5 вечера. О том, что в мире происходит, нам Марат Бикметов расскажет. Привет, Марат.
2: Привет, Олег. Добрый вечер всем. Антон Силуанов назвал фейком утверждение о планах повысить налоги для россиян. Кроме того, не рассматривается и заморозка вкладов. Как подчеркнул министр финансов, основные изменения в налоговой системе уже приняты. Отвечая на вопрос журналистов о публикациях о вероятном повышении налогов и о заморозке банковских вкладов граждан, Силуанов сказал, что это фейковые вбросы. По словам министра, экономике сейчас требуются другие меры – создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей. Дональд Трамп прибыл в Китай с государственным визитом. Президент США пробудет в КНР до 15 мая. Вместе с главой Белого дома в Пекин прибыла большая делегация. В нее вошли, в частности, руководитель SpaceX Илон Маск и гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг. Во время визита Дональд Трамп проведет переговоры с председателем КНР Син Цзиньпином. Как предполагается, лидеры обсудят ключевые проблемы глобальной повестки, а также уделят внимание двусторонним торгово-экономическим спорам. Площадь самой компактной квартиры на первичном рынке Москвы составляет 13,5 квадратных метров. Как пишет ТАСС со ссылкой на экспертов рынка недвижимости, такой объект без отделки можно купить за 6 миллионов 200 тысяч рублей в районе Коммунарка. При этом еще два года назад минимальная площадь квартиры в новостройках Москвы составляла 15,7 квадратных метров. Такую студию продавали в новом ЖК в районе Западная Дегунина. В Москве началось плановое отключение горячей воды. Это один из этапов подготовки столицы к следующему отопительному сезону, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Пресс-службе Московской объединенной энергетической компании добавили, что отключать потребителей от горячей воды будут на 10 дней. Узнать, когда именно ее не будет, по конкретному адресу можно на портале mos.ru. В гидрометцентре предупредили о тумане в столичном регионе. Он ожидается предстоящей ночью на фоне переменной облачности и без осадков. По прогнозам, в ближайшие дни определять характер погоды в Москве и области будут южные потоки, обеспечивающие более теплую по сравнению с нормой погоду. На ближайшие три дня в Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за возможной грозы. Она ожидается в дневные часы. Это были новости на Радио 7. Далее в эфире «Вечер на семи холмах» и Олег Машков. Приятного вечера.
1: «Вечер на семи холмах».

0: Олег Машков.
1: А вот уже и половину рабочей недели мы с вами преодолели, да. Ну, чисто технически экватор мы пересечем по окончании этого часа. Ну, а тем не менее, это вам, знаете ли, не пятидневка какая-то. Так что продолжаем со всех сторон короткую послепраздничную неделю. Всем привет, здравствуйте. Как настроение, позвольте полюбопытствовать. Хочется верить, что как минимум бывало и похуже, знаете ли. Но, кроме шуток, в компании «Радио 7» оно обязательно окажется хоть немного, да повыше. Так что обязательно оставайтесь с нами. И в этом часе, помимо лучшей музыки на все времена, конечно же, вы еще примете участие и в нашем традиционном литературном клубе с названием «Книжная полка», где во второй половине часа обсудим исключительно достойные нашего внимания новинки. Ну а пока же устраивайтесь поудобнее, выдыхайте и, смею уверить, вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

На радио 7 Луис Фонзи и Дэдди Янки. Деспасито, так эта вещица называется, что по-нашему будет как помедленнее. Да. И думаю, что под занавес рабочего часа, рабочего дня, это слово, оно как будто звучит особенно актуально. Не правда ли? Все-таки, согласитесь, для многих и многих последний рабочий час это как будто буферное время, в котором для работы места остается совсем немного, если вообще остается в принципе. Вот, например, исследование Техасского университета подтвердило, что продуктивность офисных работников во второй половине дня снижается, а за час до выхода так и вообще практически стремится к нулю. Вот смотрите, ученые 2 года анализировали данные почти 1000 работников, такие как скорость набора текста, количество ошибок, активность мыши и прочее-прочее. Ну и в итоге получается, что чем ближе к окончанию рабочего дня, тем меньше полезных движений совершают все возможные тружники. Так что давайте, наверное, не будем идти против науки. Да и правда, немного замедлимся, дабы совсем уже скоро покинуть рабочие места без нервного тика. Берегите себя. Ну а тем временем в столице уже 17:17 и далее на радио 7 Jam & Spoon. А прямо сейчас Сьюзен Вега и DNA на Семи Холмах. Добрый вечер.

Jam and Spoon на Радио 7 только что мы с вами послушали. Между прочим, этот немецкий дуэт частенько называют пионерами транс и техно-музыки. Ну, а как иначе? С 91 года эти граждане активно творили, очень даже танцевальные музыки у них получались. Кстати, помимо своих песен, Jam and Spoon также известен созданием ремиксов для Моби, Frankie Goes to Hollywood, Enigma та же самая, ну и многих-многих других. Не один десяток вполне себе известных артистов набирается в итоге. И вот, кстати, в песне, которую мы только что послушали, вокал исполнил лидер группы Риман, Ри Гарви, тот самый. Кстати, Риман мы еще обязательно послушаем, но позднее, а вот буквально через несколько минут, в эфире появится Сабрина Карпентер, и прямо сейчас Джонни Хей Джаз на Радио 7. Добрый вечер.

0: об уже вечернем трафике нам расскажет Марат Бикметов.
1: Всем привет! По данным Яндекс.Карт, загруженность дорог 7 баллов. Хуже всего сейчас на внутренней стороне Третьего кольца от Шарикоподшипниковской улицы до Шереметьевской. Потерять можете почти 3 часа. Внешняя сторона ДТК медленно едет от Автозаводской до Новой Башиловки. МКАД, внутренняя сторона, есть проблемы от улицы Генерала Дорохова до Строгино. МКАД, внешняя сторона, от Профсоюзной до въезда в Утово, 99-го километра до Осташковского шоссе. Ищите пути объезда и удачи на дорогах.
2: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик.

0: реклама. Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
1: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
2: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек. Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.
3: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40, город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47, город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
4: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
5: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
6: 2 июня в Зеленом театре ВДНХ благотворительный концерт «Люмисфера» в пользу фонда Хабенского «Волшебная симфония в парке». На сцене народный артист России Константин Хабенский, детский хор, оркестр и приглашенные артисты. Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Билеты на lumisfera.show. 6+.
7: Радио 7 на семи холмах. 104.7 FM. Онлайн radio7.ru и мобильное приложение «Радио 7». Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Вот знаете, наверное, щепотка волшебства, ложка озорства и бесконечный поток доброты – именно эти ингредиенты и должны содержаться в новинках детской литературы, которую сегодня и предлагаю обсудить в нашей книжной полке. Итак, Андрей Усачев и Галина Дядина. «Прогулки по Пушкинскому музею». Это увлекательный путеводитель по Государственному музею изобразительных искусств имени Александра нашего Сергеевича Пушкина. На страницах книги отечественные поэты рассказывают о знаменитых экспонатах, ну и, конечно, делают это в стихотворной форме. Необычную экскурсию проводит Александр Пушкин, оживший благодаря художественному мастерству Игоря Олейникова, обладателя премии Ханса Кристиана Андерсена на минуточку. Далее. Дуань Лэй. «Императорские коты-защитники. Заговор на празднике фонарей». Эдакий детский детектив в китайском антураже. Если коротко, то в древней столице беспокойно. Ходят слухи о чудовище, которое похищает людей, а в дворец накануне проникли неизвестные. Собственно, котам-защитникам придется взяться за расследование, чтобы в городе вновь воцарилась гармония. И напоследок Морис Меттерлинк «Синяя птица». Это пьеса-сказка в подарочном оформлении, которая посвящена бесконечному поиску счастья. История о том, как однажды в рождественскую ночь фея просит детей дровосека найти синюю птицу, чтобы спасти ее больную внучку. Вместе с ними на поиски отправляются хлеб, сахар, огонь, вода, ну и кошка с псом, конечно же. Текст украшен иллюстрациями того же самого Игоря Олейникова. И о литературе на сегодня все. Далее только лучшая музыка на все времена. Добрый вечер.
0: Книжная полка на радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: как только что на Радио 7 пело Титио, пойдем со мной, и ты узнаешь, что такое быть свободным. Ну, собственно, знаете ли, совсем скоро, что такое свобода, на собственном опыте прочувствуют многие миллионы граждан, ну, потому что рабочий день близится к своему логическому завершению, уже вон 17:47 в столице, а вишенкой на торте этого часа будут Бронский бит, и прямо сейчас послушаем Майкл Данстер Рок на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Мошков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Трава растет, сезон идет, триммер «Райоби». И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Пучи качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств

0: и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: А сейчас давайте узнаем, что день грядущий нам готов.

0: условий. Ну, хотя бы в плане погоды. Синоптики обещают до 23 выше нуля в столице. При этом облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь возможен. И ветер в районе 6 метров в секунду.
1: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
0: В Москве 6 вечера. А вот и долгожданная минутка новостей от Марата Бикметова. Привет, Марат.
2: Привет, Олег. Добрый вечер всем. Госдума разрешила привлекать армию для защиты арестованных за рубежом россиян. Правительственный законопроект принят сегодня во втором и третьем чтениях. Авторы инициативы ранее предлагали установить, что президент России в том числе может привлекать армейские подразделения для защиты россиян от преследования со стороны международных и иностранных судов. Также речь идет о защите граждан страны в случае их ареста, уголовного или иного преследования судами других государств. Рособорнадзор сообщила о прошедшем штатно-досрочном этапе ЕГЭ. Каких-либо серьезных технических сбоев зафиксировано не было, указал глава ведомства Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином. Основной период проведения единого госэкзамена начнется 1 июня. На этот день, напомню, запланированы ЕГЭ по истории, литературе и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники по своему желанию могут пересдать один из предметов. В России стартовал национальный отбор участниц на международный конкурс красоты «БРИКС-2027». Он пройдет в Индии, а представительниц страны выберут через телевизионное реалити-шоу. Проект объединит конкурс, обучение и наблюдение за подготовкой участниц. Отбор пройдет в трех категориях – мисс, миссис и маленькая мисс. Подать заявку может любая девушка, даже без опыта участия в конкурсах. Онлайн-кастинг продлится до 25 мая. После участницы продолжит борьбу уже в формате реалити-шоу. В школах Москвы появился курс по истории города для 5-7 классов. В 5 классе школьники узнают историю столицы с древнейших времен до середины 16 века. Шестиклассников познакомят с жизнью города до начала 20-го столетия. Последняя часть курса посвящена событиям новейшей истории. Ученики узнают об исторических фактах, происхождении столичных топонимов и выдающихся личностях, связанных с городом. Проект «Лето в Москве» начнется 30 мая. Он объединит свыше 500 площадок во всех округах и районах столицы. Среди основных точек притяжения – ВДНХ, кинопарк «Москино», площадь Революции, Манежная площадь, парк Горького, музей-заповедник Коломенское, Лужники. А частью сезонного проекта станут крупные фестивали, театральный бульвар, времена эпохи, усадьбы Москвы и другие. Это были новости на Радио 7. Всем приятного вечера.
3: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну вот, собственно, и все по большому-то счету. В столице 18 часов и 2 минуты. Рабочий день. Долой, друзья мои. Ну, а вместе с ним и половину трудовой недели. Экватор можно считать пересеченным, Рубикон перейденным, и вот это вот все. Так что теперь, мне кажется, уже имеем право немного расслабиться и позволить себе немного больше, чем во время рабочего дня. Ну, правда. Вот, например, совсем скоро можно будет поиграть в третий лишний, а ежели вдруг душа ваша запросит альтернативных развлечений, то, пожалуйста, дождитесь Филиппа Смирнова, который во второй половине часа устроит нам виртуальную прогулку по столице. Ну и, надеюсь, вы сможете позволить себе такую малость, как музыка, лучшая музыка на все времена, которая и будет нас все время сопровождать. Через пару минут в эфире появится Джек Саваретти, а прямо сейчас Майкл Джексон здесь на Радио 7. Добрый вечер.

Джек Саварайте на радио 7. Love is on the line, или «Любовь на кону», если на русский переводить, так эта песня называется. Ну и, как по мне, в принципе, играть на чувства, играть с чувствами, это одновременно и подленько, и пошленько. Поэтому, ну его, давайте на что-то другое лучше будем играть. Тем более, вот третий лишний уже на носу.

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Анастасия из Москвы. Работает Анастасия в сельскохозяйственной компании, но, как призналась, ни трактор, ни лопату пока Анастасии не доверяют, а вот всякие бумажки и договоры, так это всегда пожалуйста. Добрый вечер, Анастасия. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Олег.
1: Но вы уже все, на сегодня свое отработали, теперь свободны, ничем не заняты, мы вас не отвлекаем, да?
2: Конечно.
1: Прекрасно. А вот скажите, пожалуйста, поужинать вы уже успели, Анастасия, или еще нет?
2: Нет, я сначала игру слушаю.
1: О, вот правильно. Давайте тогда сейчас вы игру послушаете, надеюсь, выиграете, и разойдемся все довольные. Тема сегодняшней игры – съедобное и несъедобное. Вот я смею утверждать, что все три слова, которые сейчас назову, это название каких-то блюд. Что лишнее? Вот в чем вопрос. Скажите, пожалуйста, кныш, кешкек или крепатура? Что из этого несъедобное?
2: Так, кныш.
1: Кныш, кешкек и крепатура, да.
2: Мне кажется, крепатура что-то медицинское, нет?
1: Что-то милицейское?
2: Медицинская.
1: А, медицинская.
2: Медики.
1: Ну, может быть и так, может быть и так. Но давайте тогда пойдем другим путем. Кныш – это блюдо белорусской кухни, такой пирожок с запеченным внутри творогом. Кешкек – это церемониальное блюдо в Турции, которое, кстати, признано шедевром нематериального культурного наследия Турции. А крепатура – крепатура – это боль в мышцах, Анастасия, после тренировок, которые человек испытывает. Так что, получается, вас можно поздравить, да?
2: Спасибо.
1: Всегда, спасибо, пожалуйста. Большое. Вам достаются два приглашения в Кремль 17 мая, то есть уже в это воскресенье. Ничего не планируете? Будете смотреть балет Раймонда в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну, а мы будем слушать лучшую музыку на все времена в исполнении таких артистов, как Марлон Рудет. Он появится в эфире совсем скоро. А прямо сейчас Дайдо на Радио 7. Добрый вечер.

0: Москва, расскажет Михаил
1: Марат Бекметов.
2: Всем привет. По данным Яндекс.Карт, загруженность дорог по-прежнему 7 баллов. Хуже всего сейчас на внутренней стороне третьего кольца от Шарикоподшипниковской улицы до Шмитовского проезда. Потерять можете больше часа. На внешней стороне ДТК тормозят от Нижегородки до Новой Башиловки. МКАД внутренняя сторона, есть проблема от Можайского шоссе до Строгино, от Волоколамки до Ленинградки. МКАД внешняя сторона, от Дмитровки до Ленинградки, от Ленинского проспекта до Ясенева. Удачи на дорогах и счастливого пути.
3: Реклама.
4: И раз, и два.
5: Ну, нет.
4: Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
3: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
6: Весенняя Москва с воды – это магия. Почувствуйте ее на палубе белоснежной яхты флотилии Radisson Royal. Здесь каждый день с семьей особенной. В среду оживает театр на воде. В четверг джаз качает палубу. А с четверга по субботу живая музыка. Музыка в роял-классе создает романтичное настроение, и каждый именинник счастлив получить скидку 15% на меню. Флотилия Radisson Royal. Вся магия города здесь и в любое время года. Билеты на radisson-cruise.ru 16+.
7: Чем нас манит Средиземноморье? Своей яркой красотой и прелестными пейзажами.
8: Да, а еще неповторимой атмосферой и роскошью беззаботного отдыха.
7: Икос Резортс. Пятизвездные курорты Испании и Греции. Единая концепция «Ультра все включено».
8: Ресторан а-ля карт и изысканные напитки.
7: Премиальное размещение на первой береговой линии в сьютах, бунгало и виллах.
8: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
7: Sodis.ru.
9: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО 2GIS. УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
10: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
11: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
12: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу. Посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusinc.su. Категория 6+.
13: Радио 7 на семи холмах. 104.7 FM. Онлайн radio7.ru и мобильное приложение «Радио 7». «Вечер на семи холмах».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Бритни Спирс на радио 7. Overprotected или чрезмерно опекаемая, наверное, так на русский можно название песни перевести. И, между прочим, этой песней Бритни, скажем так, предвосхитила, наверное, свое будущее, потому что в 2001 году эта вещица вышла, а в 2008 уже из-за нервного срыва, связанного с борьбой за опеку над детьми, Бритни попала под юридическую оформленную опеку своего отца Джейми Спирса, ну и до 21 года считалась барышня недееспособной и руководил ей дрожайший папенька. Ну, судя, конечно, по новостям да сплетням, не то чтобы дрожайший, но, тем не менее, слава богу, все осталось в прошлом. Ну и практически в прошлом остался уже этот час, 18:48 в столице, и последнюю песню этой 60-минутки исполнят Берлин. А прямо сейчас Гарри Мур на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев

0: В моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
1: Труумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Траумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
0: Большая упаковка, длительный срок хранения.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
6: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
12: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компании в Bittrex24.
13: Корпоративный мессенджер номер 1 по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
14: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
15: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5-го канала для лиц старше 16 лет.
16: В конце каждого часа танцевальная коллекция

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
2: Если синоптики угадали с прогнозом, то завтра в Москве будет переменно облачно. При этом до 23 выше 0 ожидается на термометрах. Кратковременные осадки местами вероятны, а ветер обещается дуть со скоростью в районе 6 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
2: В Москве 7 вечера. А вот и свежие новости от Марата Бикметова. Привет, Марат.
4: Привет, Олег. Добрый вечер всем. Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок. Она рассчитана до 2035 года, сообщили в Минтрансе. Документ был подготовлен совместно с Ассоциацией цифровой транспорт и логистика при участии МВД, Минпромторга, Минэкономразвития, Автодора, производителей грузовиков и крупных перевозчиков. Как уточняется, через 9 лет доля беспилотных фур в автоперевозках может составить 19%, а парк такой техники вырастет до 57 тысяч машин. Итальянские визовые центры в России перестали принимать документы через третьих лиц. Мера вступила в силу накануне. Это произошло после того, как был арестован бывший посол Италии в Узбекистане по подозрению в участии в нелегальной схеме по выдаче виз россиянам. Теперь желающие посетить Италию должны лично подавать документы в визовый центр. При этом итальянская страна сохранила подачу по аккредитации только для нескольких компаний при условии бронирования у них полноценного тура. Посещаемость кинотеатров в майские праздники снизилась почти на треть. Это следует из данных единой автоматизированной информационной системы фонда кино. Как пишет Коммерсант, 1 300 000 человек побывали в кинозалах в первый блок майских выходных и еще 1 200 000 во второй. Совокупные сборы кинотеатров в период с 30 апреля по 11 мая составили чуть больше 1 000 000 000 рублей. При этом годом ранее показатель достигал 1,5 миллиарда рублей. Дептранс Москвы предупредила о перекрытиях на Садовом кольце в субботу 16 мая. Сначала движение транспорта будет ограничено из-за проведения эстафеты. В частности, с 6.30 до полудня движение на Садовом ограничат в обе стороны, а в 12.50 будет временно перекрыто движение по внешней стороне кольца из-за мотопарада в честь открытия в столице нового мотосезона. Московский мотофестиваль, напомню, пройдет в 14-й раз. В России утвердили правила контроля за частными детективами. Документ вступит в силу с 1 сентября одновременно с новой редакцией закона о частной охранной и детективной деятельности. Контролирующим органом выступит Росгвардия. Согласно законопроекту, плановые проверки смогут проводиться не чаще 1 раза в 3 года. При этом основаниями для внеплановых проверок могут стать обращения от граждан, организаций или органов власти. Это были новости на Радио 7. Далее в эфире «Вечер на семи холмах». Олег Машков. Приятного вечера.
0: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: Ну что ж, судя по новостям, вроде бы все идет своим чередом. Во всяком случае, Земля пока на небесную ось не налетела. Да и стрелки часов вроде бы все так же крутятся. Ну а с остальным уж как-нибудь досправимся, правда же? Ну а в столице тем временем уже 8:02 пополудня. Всем добрый вечер. Надеюсь, вы действительно согласны с таким его определением. Ну,

все-таки знаете, вечер среды – это вам не вечер какого-то, простите меня, понедельника. Выходные уже начинают потихонечку приобретать вполне видимые очертания. Ну и давайте не будем забывать, что немного отдохнуть да расслабиться мы имеем полное право и конкретно этим вечером. Так что давайте делать это вместе, под лучшую музыку из всех возможных. И далее в эфире появится группа «Абба», а прямо сейчас – «Дэвид Грей» на «Радио 7». Добрый вечер.

А между прочим, одну из самых жизнеутверждающих песен мы с вами только что на Радио 7 послушали, да? Вот ученые именно Dancing Queen от группы ABBA поместили на вторую строчку в рейтинге песен, которые гарантированно поднимают настроение. Вот смотрите, голландские нейробиологи провели исследование, в котором участвовало несколько сотен подопытных, которых обвешивали всякими датчиками и заставляли слушать музыку, при этом наблюдая за различными показателями. И в итоге умы от науки выделили десяток песен, которые как бы включают определенные участки мозга, вызывая выброс серотонина. Есть такой гормон, который за счастье человеческое отвечает. Ну и самой-самой позитивной песней ученые признали «Don't Stop Me Now» от группы Queen. Далее как раз-таки «Dancing Queen» от ABBA. На третьей строчке «The Beach Boys» «Good Vibrations». Ну а также в списке имеется Билли Джоэл и его «Uptown Girl» «Survivor». Помните это «Eye of a Tiger». Также Синди Лаупер, Джон Бон Джови, Глория Гейнер. Ну и много других положительных песен имеется в этом перечне. Многие из которых обязательным образом мы с вами послушаем в эфире «Радио 7» совсем скоро. Ну а в ближайших планах у нас имеется Марайя Кэрри. И прямо сейчас, вот не знаю как вам, а мне эти парни всегда настроение поднимают, а именно Coldplay здесь на «Радио 7». Добрый вечер.

и самоконтроля, который, видите ли, неизбежно случается при контакте с возлюбленной. Ну и вот знаете, сейчас одну новость, с вашего позволения, озвучу, но настоятельно попрошу родителей выпускников взять себя в руки, как-то уже поумерить алчный блеск в глазах, ну и побольше того самого самоконтроля. Вот дело все в том, что школьники получат по 100 тысяч рублей за высокие результаты на едином госэкзамене. Да, правда, это касается лишь выпускников из Подмосковья, и то при условии, что на 100 баллов они сдадут 2 и более экзамена. Ну и учителю, смотрю, вот, который подготовит двух таких гениев, предусмотрено вознаграждение в размере 150 тысяч рублей. Ну, опять же, уважаемые родители, помните, пожалуйста, о том, что вашему ребенку, если он сейчас действительно к ЕГЭ готовится, ох, как тяжело. Я вот уверен, все родители, которые прошли вместе со своими чадами через это самое ЕГЭ, полностью со мной согласны. Поэтому удачи всем, кто с 1, насколько я понимаю, июня начнет писать ЕГЭ. Ну и вам, родители, тоже терпение, наверное, в этом не самом простом мероприятии. Да. Ну а тем временем в столице уже 19:24. И далее в эфире Кейти и Танстал. А прямо сейчас Брайан Эдамс на Радио 7. Добрый вечер.

0: о ситуации на дорогах нам расскажет Марат Бикметов.
1: Всем привет. По данным Яндекс.Карт, загруженность дорог 6 баллов. Медленно едут МКАД «Внутренняя сторона» от Путилковского шоссе до Ленинградки, от Можайского шоссе до Волоколамки, МКАД «Внешняя сторона» от улицы Свободы до Строгиной, от Ленинского проспекта до Ясенева. Третье кольцо «Внутренняя сторона» тормозят от Шарикоподшипниковской улицы до проспекта Мира. Третье кольцо «Внешняя сторона» от Бережковской набережной до Большой Тульской, от Нижегородки до проспекта Мира. Всем легкой дороги, счастливого пути, не попадайте в пробки.
2: Реклама.
3: Замена масла не беда, СТО-фильтр поможет всегда.
2: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru. Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу, посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusinc.su. Категория 6+.
4: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
5: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
6: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
7: Я же Капарона.
6: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
7: Я ворона.
6: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
2: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Ну да, ну да. Как мы знаем, дружба начинается с улыбки. А вот с дружбы, как правило, начинается та самая любовь. Примерно об этом только что и пел Терренс Трент Д'Арби на Радио 7. И социологи, кстати, с этим тезисом согласны чуть более чем полностью. Потому что получается, что около 68% граждан, которые в итоге друг друга полюбили, начинали свои отношения именно с дружбы. Так что пускай говорят, что невозможно та самая дружба между мужчиной и женщиной. Давайте дружить, дамы и господа. Да, тем более, что с этого вон что начинается. Так что дружите, потом любите друг друга. Ну и все это под музыку Радио 7, разумеется. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А7

0: 71 и ООО «Осемигент». Более подробная информация на сайте осем.ру.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
4: И venga conmigo!

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
2: А между тем, синоптики обещают завтра в столице до 23 градусов выше нуля на термометрах. При этом переменно облачное небо, местами кратковременный дождик возможен, а ветер будет дуть со скоростью в районе 5-6 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна.

0: принцеси, ставши ароматом. Леконт – духів невероятна.
1: В Москве 8 вечера. О том, что происходит в мире, нам сейчас расскажет Марат Бикметов. Привет, Марат.
2: Привет, Олег. Добрый вечер всем. Госдума приняла сегодня во втором и третьем чтениях закон о защите арестованных за границей россиян. Речь идет о случаях, когда решения принимают иностранные или международные суды, чьи полномочия Россия не признает, пишет РИА Новости. Согласно документу, президент России сможет привлекать вооруженные силы страны для защиты таких граждан. Также по его решению российские ведомства будут принимать дополнительные меры, если гражданина арестовали или начали преследовать за границей. Ввоз мощных иномарок с пробегом в России упал 8 раз. С января по апрель импортеры везли в страну около 5500 поддержанных легковушек, мощность двигателей которых превышает 160 лошадиных сил. За аналогичный период прошлого года объем поставок таких иномарок составлял 44 тысячи единиц. Ввозить в Россию поддержанное авто с мощным двигателем стало невыгодно для большинства покупателей и перекупщиков. К этому привело резкое повышение утилизационного сбора. В России вырос интерес к удаленной работе. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на один из сервисов по поиску работы, в апреле такой формат в резюме указали больше 2 миллионов человек. Эксперты напоминают, что удаленка должна быть отдельно прописана в трудовом договоре, а если сотрудник переведен на такой формат бессрочно, вернуть его в офис можно только по договоренности. Также работодатель обязан возмещать расходы, связанные с работой из дома, а выплаты определяются правилами компании. В подмосковной Лобне ввели запрет на аренду электросамокатов. Постановление подписала глава города Анна Кротова. Решение власти объяснили отсутствием специальных полос для этого вида транспорта. Также жители были недовольны хаотичной парковкой самокатов, которая затрудняла проход по улицам и опасным вождением подростков. Ранее прокат электросамокатов, напомню, запретили в подмосковных Люберцах и Раменском. Двойни в России в первом квартале года чаще всего рождались в Москве, Подмосковье и Петербурге. В то же время самое большое число троен зафиксировано в Ивановской, Кировской, Запорожской и Самарской областях, а также в столице. В социальном фонде напомнили, что при одновременном рождении 2 или 3 детей родители получают увеличенное пособие по беременности и родам, а также выплаты при рождении на всех детей. Это были новости на Радио 7. Далее в эфире «Вечер на семи холмах» и Олег Машков. А я всем желаю приятного вечера.
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
3: Да, все-таки, знаете, май – это прекрасный месяц сам по себе. А если взять в расчет и количество сокращенных недель, которые в нем присутствуют, так и подавно. Вот одну из них мы с вами сегодня ополовинили на календаре. Среда, в столице уже 9:03 пополудни. И надеюсь, что к этому моменту все авторшоки прожитого дня вас уже отпустили, и теперь ничто не мешает вам наслаждаться этим вечером. Ну, а делать это, как мы знаем, всегда приятнее под музыку Радио 7. Так что оставайтесь с нами и далее вместе послушаем Бруно Марса. А прямо сейчас No Doubt на Радио 7. Добрый вечер.

Eurythmics на радио 7. И снова дождь. Да, по-нашему так песня называется. И вот пока вместе с вами ее слушал, дай-ка думаю, посмотрю, что же нам синоптики обещают. Каким будет грядущее лето? До него всего ничего осталось. И судя по прогнозам, лето 26-го года может быть засушливее прошлого. Ну, во всяком случае, первая половина лета так уж точно обойдется практически везде без особо сильных осадков. Единственное, что со второй половины июля дожди предрекают на Среднем Урале, в Хабаровском крае, на Чукотке, в Бурятии, Забайкалье и в горах Краснодарского края. Да. Ну, а все остальное время будем радоваться солнцу, теплу и тому самому лету. А пока же давайте весне радоваться. Тем более, что в компании «Радио 7» делать это не так-то уж сложно. Ну, право слово. И через несколько минут послушаем E-Type. А прямо сейчас Лимп Бизкит на семи холмах. Добрый вечер.

Итак, на радио 7 Calling Your Name, или «Зову тебя по имени», по-нашему так называется эта песня, о любви, ну, о чем же еще. И вот, между прочим, в названии этой вещицы кроется один из секретов качественных и со всех сторон приятных отношений. Ну, как минимум, психологи утверждают, что называть своих любимых лучше всего по имени, причем желательно какой-нибудь ласкательной формой такового. Ведь именно имя является для каждого человека самым приятным звуком на планете, а уж когда этот звук исходит от второй половинки, ведь так оно и еще приятнее будет. Ну, правда же. Так что, друзья мои, долой все эти зоопарки со всякими заями да котиками, и тем более, что таким образом, по мнению специалистов, не равен час, можно и вовсе размыть личность вашего визави и превратить его из Homo sapiens в зверюгу какую-то непонятную. Но, опять же, вот сколько людей, столько и мнений, да и любые

И слова можно по-разному произносить, с разными интонациями. Так что, мне кажется, главное – это друг с другом разговаривать. Словами через рот, часто и откровенно. Ну и желательно под музыку «Радио 7». А тем временем в столице уже 20:23. Всем привет и прекрасного вечера.

0: Как едет столица, нам расскажет Марат Бикметов.
1: Всем привет! По данным портала Яндекс.Карты, медленно едут МКАД. Внутренняя сторона от Можайского шоссе до Строгино, от Путилковского шоссе до Ленинградки. МКАД внешняя сторона от Ленинградки до Строгино, от Профсоюзной улицы до Варшавки. Третье кольцо внутренняя сторона. Есть проблемы от Спартаковской площади до шоссе Энтузиастов. На внешней стороне ТТК от Нижегородской улицы до Савеловской, эстакады от Бережковской набережной до проспекта Андропова. А СВХ от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе. Всем счастливого пути!
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Spice Girls на Радио 7 пели сейчас о том, что когда встречаются два одиночества, встречаются и влюбляются все непременно, то только в этом случае они становятся чем-то единым и со всех сторон целым. Ну, а до этого, получается, и

Человек без любви. Это и не человек вовсе, а так заготовка всего лишь, да. Но, надеюсь, если исходить из этой теории, то вы можете себя прямо сейчас в моменте назвать со всех сторон полноценным человеком, у которого есть и внутренний мир, ну и та самая вторая половинка. А вот если вдруг вы сейчас по каким-то причинам в одиночестве, то ни в коем случае не вешайте нос, пожалуйста. Ваше счастье, оно где-то совсем уже рядом, причем даже гораздо ближе, чем вы можете об этом подумать. Ну, а тем временем в столице уже 20:39, и самое время вернуться к лучшей музыке на все времена, с вашего позволения. И совсем скоро в эфире появится Мадонна, а прямо сейчас Лиза Стэнфилд на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО ТЭД. Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Синоптики торжественно нам обещают, что воздух в Москве завтра прогреется до 23 с плюсом. При этом небо обещается быть переменно облачным. Временами кратковременные осадки возможны. А ветер при этом будет дуть со скоростью до 6 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от «Ле Конт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Ле Конт» – духи невероятно.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день тема от слушателя. Валерия из Новороссийска ее предложила.
2: Да, и она спрашивает: дорогие друзья, с чем вы готовы мириться в браке, а что совершенно неприемлемо?
1: Рассказывайте обязательно, готовьте свои истории, ну а мы для вас приготовили, как всегда, гороскоп, синематеку и самую лучшую и любимую музыку.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на радио 7.

как на самом деле произносятся сложные слова, куда поставить ударение. Эксперт-филолог Владимир Пахомов подскажет, как не угодить в лингвистическую ловушку. По будням, утром. Говорим правильно. Только на Радио 7.

0: 107 о погоде.
1: Синоптики настаивают, что в Москве завтра будет переменно облачно, временами кратковременные дожди возможны, при этом температура воздуха до 23 выше 0 и ветер не более 6 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на радио 7.

Правила хорошего тона – инструмент для создания имиджа и уверенность в любой ситуации. Эксперт по этикету Татьяна Баранова поможет произвести нужное впечатление. По будням, утром. Хорошие манеры. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день тема от слушателя. Валерия из Новороссийска ее предложила.
2: Да, и она спрашивает: дорогие друзья, с чем вы готовы мириться в браке, а что совершенно неприемлемо?
1: Рассказывайте обязательно, готовьте свои истории. Ну, а мы для вас приготовили, как всегда, гороскоп, синематеку и самую лучшую и любимую музыку.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве завтра ожидается до 23 тепла, при этом переменно-облачное небо, временами возможны кратковременные осадки, и ветер будет дуть со скоростью до 6 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа.

0: День. Тема от слушателя. Валерия из Новороссийска ее предложила.
1: Да, и она спрашивает: дорогие друзья, с чем вы готовы мириться в браке, а что совершенно неприемлемо?
0: Рассказывайте обязательно, готовьте свои истории. Ну а мы для вас приготовили, как всегда, гороскоп, синематеку и самую лучшую и любимую музыку.
2: Утро на семи холмах.
3: По будням с 7 до 11. Только на радио 7.

Рубрика «Говорим правильно» предлагает вам пройти тест за 5 секунд. Как бы вы сказали, он был другой или он был другим? Оба варианта правильные. Во всех тонкостях русского языка разбираемся с главным редактором интернет-портала «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым в развлекательной и познавательной рубрике «Говорим правильно» по будням только на «Радио 7».

Москве полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Радио 7.
2: Музыка на все времена.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 85 315 от 3.

30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.